Ты думал, что Бог молчит, что Бог молчит, раз Бог молчит. Ты думал, Он все простит, Он все простит, Он все простит. А грех за тобой,

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 29 июня, и тема сегодня «Святой Дух, печать и гарантия». И место Писания, послание к Ефесянам 1:13, где написано: «Мы запечатлены обетованным Святым Духом». Сегодня мы рассматриваем слово «запечатлены». Перевод греческого слова «сфрагидзо» — очень важное слово. В древние времена, если вы собирались отправить посылку, то прежде чем сделать это, посылку нужно было вскрыть, проверить содержимое, нужно было убедиться, что все в сохранности, ничего не сломано, и только после этого посылку можно было запечатать. И когда на посылку ставили печать, это означало, что все в целости и сохранности, все в порядке, ничего не сломано, и есть полный комплект. И печать гарантировала доставку посылки. Печать была гарантией того, что посылка будет доставлена куда нужно, в пункт назначения. Именно это слово использует Павел, говоря, что мы запечатлены Святым Духом. Это означает, что когда мы получаем спасение, Бог проверяет содержимое. Бог заботится о том, чтобы все было в целости и сохранности, что мы совершенны, исцелены, целостны. Когда мы с Богом, с нами все будет в порядке, на нас печать Святого Духа, и то, что мы получили Святого Духа в момент спасения, является доказательством того, что с нами все в порядке. Печать является гарантией, что мы доберемся до конечного пункта. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим». Мы с вами даже ночью.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, чем же закончился спор между Израилем и Моисеем. Спор о понятиях, возникший по поводу золотого тельца. Спор произошел не на шутку. Никто никому не собирался уступать. Ситуация вышла из-под контроля. Неужели я нагнетаю ситуацию? Неужели все настолько серьезно? Неужели люди и впрямь не станут на сторону Бога истинного, даже когда Его истина так очевидна, когда факты налицо? Тельца сожгли, но люди по-прежнему остались при своих понятиях. Никто не сдвинулся с мертвой точки. Что будем делать дальше? Моисей стал в воротах стана и сказал: «Кто Господен ко мне?» Постойте, братья, что происходит? Вы в своем уме? Это все может плохо кончиться. Вы на кого пету поднимаете? Против чьих понятий? Разве вы не видите, что дело обретает фатальный исход? Постой, Моисей, удержи свои страсти, не накаляй обстановку. Ты же видишь, большинство против тебя. Большинство – это сила. А здесь преимущественное большинство, более 90%, целых 11 колен видят ситуацию по-другому. Плюс ко всему, это еще и общество Господне, и с ним придется считаться. Здесь без разумного компромисса не обойтись. Здесь нужен конструктивный диалог. Нет, диалога не будет. Страсти народа вышли из берегов по вине Аарона. Это он допустил его, то есть народ, до необузданности, ввел его в грех великий. Ты, Аарон, уста Моисея, глаз Бога, на большее ты прав не имел. Они разнуздались, потому что ты распоясал их. Ты поддержал их понятие. Ты поддержал бунт, когда они попросили золотого тельца. Ты, как лидер, предал своих людей, когда отдал за них свой голос. А теперь пытаешься сказать, что глаз народа – глаз Божий? Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

сомнение душу гложет, так невыносимо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский Всеруссий Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле. Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей, говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении.

Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням. Журналист и писатель Майкл Шелленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Шелленберг отметил, что снижение религиозности создало духовный вакуум, который заполнили различные утопические идеологии. Согласно новому исследованию американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2023 году в мире значительно вырос уровень враждебности по отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому, как футбол становится для миллионов людей источником смысла, надежды и чувства принадлежности. Латинская Америка на протяжении веков считалась регионом с сильными религиозными традициями. Однако, по мнению исследователей, сегодня для многих людей главным местом, где они находят единство и ощущают себя частью большого сообщества, становятся не церкви, а футбольные клубы и стадионы. Авторы материала отмечают, что некоторые болельщики совершают различные ритуалы и придерживаются суеверий, надеясь повлиять на исход матчей. В результате известные футболисты нередко становятся объектами почти религиозного почитания. Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете, представившие новые результаты исследования American Worldwide Inventory 2026. Под святостью человеческой жизни исследователи понимают убеждение, что жизнь каждого человека является священной, обладает Богом данной ценностью и не зависит от возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Согласно исследованию, только 44% рожденных свыше христиан придерживаются такого взгляда. При этом более половины представителей этой группы по-прежнему считают аборт нравственно недопустимым. Опрос проводился в январе 2026 года среди 2000 взрослых американцев, представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 июня. Бог может открыть или закрыть перед нами двери. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Откровение Иоанна Богослова, 3:7. Иногда Бог говорит с нами, открывая для нас двери возможностей, или наоборот, закрывая какие-то двери. Павел и Сила собирались идти в Вифинию, чтобы проповедовать Евангелие и служить жителям города. Но Дух Иисуса не позволил им это сделать. Смотрите Деяния, 16 глава, стихи 6 по 7. Мы не знаем точно, как именно это произошло. Возможно, они перестали чувствовать мир в сердце. Вероятнее всего, они собирались идти в ту местность, но Бог сделал так, что они не добрались туда. Мы с Дэвом знаем из собственного опыта, что Бог может открывать двери возможностей, которые никто другой не затворит, или закрыть двери, которые мы не сможем открыть. Я всегда молюсь о том, чтобы Бог открывал передо мной только те двери, в которые я должна входить, согласно его замыслу. Я могу искренне верить, что принимаю правильное решение, тогда как в действительности это может оказаться серьезной ошибкой. Поэтому я предпочитаю довериться Богу, который закроет передо мной те двери, войти в которые было бы для меня заблуждением. Долгие годы я изо всех сил старалась добиться того, что я запланировала. Все это заканчивалось тем, что я выбивалась из сил и опускала руки. Сейчас я поняла, что гораздо приятнее делать то, что от нас зависит, и при этом полностью положиться на Бога. Он откроет передо мной те двери, которые являются частью его плана, и закроет те двери, которые не ведут к исполнению его замыслов. Бог любит вас, и вы можете быть уверены, что в нужное время он откроет для вас именно те двери, которые вам нужны. Божье слово на сегодня. Не пытайтесь добиться всего своими силами. Доверьтесь Богу, который откроет перед вами правильные двери и закроет те, которые вам не нужны. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Служение «Слово благодати» представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Может ли верующий человек приехать в США и нелегально работать?
2: Смотри, какой смысл мы вкладываем в слово «может». Наверное, может. Наверное, люди делают это с точки зрения физических возможностей. Наверное, может. А вот правильно ли будет это? Вот это другой вопрос. Для того, чтобы нам ответить на него, нам нужно посмотреть на всю сложность подобного явления. Здесь есть несколько уровней. Прежде всего, Библия говорит о том, что законы страны, они должны исполняться христианами. Так Бог устроил. Он устроил государство для того, чтобы государство ограничивало зло и поощряло добро. В 13 главе послания к римлянам мы читаем: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». И немножечко ниже здесь сказано, 7 стих: «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». То есть речь идет о библейской позиции. Она ясно подтверждает то, что каждый человек, он должен уважать законы страны, в которой он находится. Это очень важная составляющая жизни вообще. Но когда мы говорим о законах, то вот здесь мы обнаруживаем немножко более сложную картинку. Во-первых, существуют законы разных уровней. Есть законы, за которые наказание очень большое. Почему большое? Потому что эти законы касаются более таких важных аспектов жизни. Есть законы, за которых наказания меньшие. Есть законы, которые фактически они не применяются. Они существуют, они написаны, но они не применяются. Почему? Потому что, в общем, неплохо было бы, чтобы люди вот так поступали. И закон регулирует это. И даже когда кого-то где-то поймают, то накажут, наверное. Но этот аспект жизни не настолько значительный, чтобы бросать туда все силы, чтобы люди могли вот абсолютно до и от и все это исполнять. И это вот где-то внутри самой законодательной системы и построено. Вот почему разный уровень наказаний за разный тип нарушений. То есть, в общем, закон нужно соблюдать, это точно, но существуют разные уровни законов. Кроме того, это объяснимо еще и с другой стороны. В идеале законы государства должны соответствовать законам Божьим. Вот в законе Божьем есть 10 заповедей. 10 заповедей говорят: не кради, то есть уважай частную собственность. И это закон, все те законы, которые соответствуют этому закону, они, конечно же, имеют намного больший вес, потому что они напрямую соответствуют. Но здесь есть масса производных всяких законов от этого закона. И вот каждый производный закон, он подвергается разным вариантам истолкований. Вот почему в западных странах существует мощнейшая машина юридической службы. Много юристов, адвокатов, людей, которые работают в юридической сфере. Смысл этого заключается в том, что они ищут лазейки в законах. То есть закон, в общем, прописывает положение вот такое. Но хороший юрист, он может найти какие-то ситуации, которые не совсем описаны законом, или они законом описаны не совсем точно. И таким образом многие люди, конечно же, злоупотребляют этим. Некоторые явно делают то, что неправильно, но у них есть много денег, и они могут нанять хорошего юриста, который может найти каким-то образом объяснение, легальное объяснение того или иного поступка. То есть это намного более сложное явление. Теперь, когда мы говорим о работе, о том, что человек работает где-то, это, конечно, связано прежде всего с целью человека. Если человек оказался в стране, у него безвыходное положение, и он вынужден где-то заработать себе кусок хлеба, это одно дело. Совсем другое дело, когда человек приезжает на заработки, приезжает для того, чтобы вот здесь каким-то образом, это для него становится системой. То есть это два разных типа, два разных моральных статуса этого человека. Конечно же, как один, так и другой может попасть под юридическое осуждение, осуждение закона. И как одного, так и другого юристы, адвокаты могут пытаться каким-то образом оправдать. То есть это более сложное явление. Другими словами, если мы подойдем к этому вопросу обобщенно, мы можем сделать следующий вывод. Действительно, каждый человек должен стремиться соблюдать законы страны. И эти законы, там, где они запрещают работать, они имеют прямое, самое непосредственное отношение к каждому человеку. Но в определенных ситуациях могут быть определенные обстоятельства, которые связаны с какой-то нуждой, которые могут объяснимыми быть. И это же, конечно, индивидуальное дело каждого человека, но в каждой ситуации, каждому человеку нужно позаботиться о том, чтобы найти легальное обоснование этого действия. Конечно же, для этого, как я уже сказал, есть разные программы, есть разные варианты. Если человек позаботится об этом, то это будет намного лучше для него самого, не только с точки зрения легальной, но и с точки зрения его совести перед Богом. Помоги вам, Господи, в этом и дай мудрость.
0: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
3: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

0: ослабели.
1: «Ну, — подумал он, — только один Бог может спасти меня сейчас. Я никогда не верил в Бога, но я, должно быть, ошибался. Что я теряю?» Поэтому он позвал: «Боже, если ты существуешь, спаси меня, и я буду верить в тебя». Ответа не было. Он позвал снова: «Пожалуйста, Боже, я никогда не верил в тебя, но если ты спасешь меня сейчас, я с сего момента буду верить в тебя». Вдруг великий глас раздался с облаков: «О нет, ты не будешь. Я знаю таких, как ты». Человек так удивился, что чуть было не выпустил ветку. «Пожалуйста, Боже, ты ошибаешься. Я на самом деле думаю так. Я буду верить». «О нет, ты не будешь верить. Все вы так говорите». Человек умолял и убеждал. Наконец Бог сказал: «Ну, хорошо. Я спасу тебя. Отпусти ветку».
2: «Отпустить ветку?» — воскликнул человек. «Не думаешь ли ты, что я сумасшедший?»

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Сколько стоит время? Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Ефесянам 5 глава, 15-16 стих. В 2008 году компания Чопард выпустила часы под названием 201 карат. Часы щедро усыпаны горой бриллиантов, среди которых виднеется маленький циферблат. Данное произведение искусства оценивается в 25 миллионов долларов. Должны ли столько стоить часы? Сомневаюсь. Но часы нам нужны, а время дорого, и данное украшение очень наглядно демонстрирует ценность самого времени. А сколько стоит время? Цену определяем мы сами. Можем посчитать его врагом и усиленно заниматься тем, что его убивает. Можем переводить каждую секунду в деньги и пытаться продавать его, если есть что к нему приложить. Можем пытаться оттянуть его, искусно заглаживая последствия его течения. Но в этом и особенность времени. Оно неумолимо, неподкупно, не подвластно никому, кроме Создателя. Его нельзя подержать, передать другому. Оно личное и только. Оно просто идет, получив импульс в начале времен. Придет время, и времени придет конец. На этом длинном, невероятно прямом шоссе есть...
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриарх московский Всеруси Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле. Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей, говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении. В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням. Журналист и писатель Майкл Шелленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Шелленберг отметил, что снижение религиозности создало духовный вакуум, который заполнили различные утопические идеологии.

Согласно новому исследованию американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2023 году в мире значительно вырос уровень враждебности по отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому, как футбол становится для миллионов людей источником смысла, надежды и чувства принадлежности. Латинская Америка на протяжении веков считалась регионом с сильными религиозными традициями. Однако, по мнению исследователей, сегодня для многих людей главным местом, где они находят единство и ощущают себя частью большого сообщества, становятся не церкви, а футбольные клубы и стадионы. Авторы материала отмечают, что некоторые болельщики совершают различные ритуалы и придерживаются суеверий, надеясь повлиять на исход матчей. В результате известные футболисты нередко становятся объектами почти религиозного почитания. Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете, представившие новые результаты исследования American Worldwide Inventory 2026. Под святостью человеческой жизни исследователи понимают убеждение, что жизнь каждого человека является священной, обладает Богом данной ценностью и не зависит от возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Согласно исследованию, только 44% рожденных свыше христиан придерживаются такого взгляда. При этом более половины представителей этой группы по-прежнему считают аборт нравственно недопустимым. Опрос проводился в январе 2026 года среди 2000 взрослых американцев, представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 29 июня. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Первое послание апостола Иоанна, 3 глава, 17-18 стихи. Апостол Иоанн открывает нам прекрасное откровение о том, как жить и любить братьев и сестер. Он говорит, что если человек, имея достаток, видя брата или сестру в нужде, закрывает на это глаза, значит, он не пребывает в Божьей любви. Возлюбленные, давайте на самом деле жить христианской жизнью. Многие говорят, что покаялись, но ведь покаяние должно иметь плоды. Иоанн Креститель говорил о достойном плоде покаяния. «У кого есть две одежды, тот отдай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Евангелие от Луки, 3 глава, 11 стих. Библия призывает нас быть милосердными. Пришло время открывать наши глаза и начать замечать нужды людей. Пришло время заглянуть в шкаф и посмотреть, чем мы можем поделиться с неимущими друзьями, родственниками, близкими или просто с людьми, живущими в нужде. Возлюбленные, вы живете в изобилии, но ближний ваш живет в недостатке. Божье Слово говорит: «Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка». Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 14 стих. «Помогайте друг другу, и тогда Божья любовь поселится в ваших сердцах». Написано: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Сегодня многие любят словом, но очень немногие любят делом. Люди говорят друг другу: «Я тебя люблю», но дела их свидетельствуют о другом. Мать Тереза сумела показать всему миру, что значит любить не только словом, но делом и истиною. Лично для меня также является примером и Божий слуга Лестер Самрал. И, конечно же, самый великий пример – Иисус Христос. Он жил на земле, помогая и проявляя милосердие к людям. Будьте милосердны, имейте Божий характер. Да благословит вас Господь. Амен.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

забудь, найдем. Почему я вижу этот сон? Почему он мне ночами снится, ускользая из рук?

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

was born.

もう一回一緒だ。Vai, amarelo!

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожите.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 29. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судя с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится». Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренным духом приобретет честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боясь пред людьми, ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников – человек неправедный, и мерзость для нечестивого – идущий прямым путем. Глава 2. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учение, бывшее о нас, рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренным мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плоским своим умом и не держась головы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 16. В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золото. Пойди, расторгни союз твой с Васою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад царя Асы и послал военачальников, которые были у него, против городов израильских, и они опустошили Ион и Дан, Авелмаим и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сём Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мицфу. В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопляне и левияне с силой большую и с колесницами и всадниками более многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народа в то время. И вот деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего. И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество». Глава 17. «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян. И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско на земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила и Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтоб учили по городам Иудиным народ, и с ними левитов Шимаию, и Нефанию, и Зевадию, и Азиила, Шемирамофа, и Ионафана, и Адонию, и Товию, и Тов-Адонию, и с ними Елишаму, и Иорама, священников. И они учили в Иудее, имея с собою книга закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ. И был страх Господен на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. И от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских и в Иерусалиме людей военных, храбрых. И вот список их по поколениям их. У Иуды начальники тысяч. Адна начальник, и у него отличных воинов 300 тысяч. За ним Иоханан начальник, и у него 280 тысяч. А за ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Гилеада, и у него вооруженных луком и щитом 200 тысяч. За ним Иегозават, и у него 180 тысяч вооруженных воинов. Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Будущее радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Сегодня понедельник, новую неделю. Начинаем вместе с вами. Очень рады всем, кто присоединился. В студии Юрий, Елена Кривонос и Юрий Ионов.
2: Да.
3: Вот такая компания у нас. О чем поговорим, друзья?
2: Поговорим мы сегодня о пророчествах. Но поговорим мы, отталкиваясь от контекста, Откровение 19 главы. Вот, для меня всегда книга Откровения была в некотором смысле загадкой.
3: Не только для вас, для нас, для всех. Хорошо, что среди нас есть богословы, поэтому мы надеемся, что вы нам поясните сегодня.
2: Ну, я вам скажу, что даже богословы запутываются в книге Откровения и очень даже серьезно запутываются, потому что эта книга не предлагает каких-то реальных историй, она дает образы, которые говорят о будущем. И, собственно, и смотреть на них как образы чаще всего и надо, но, тем не менее, хочется иногда какое-то учение оттуда тоже получить для богословов, ну, чтобы наставлять людей, чтобы книга Откровения не лежала неким мертвым грузом, ожидая какого-то своего времени, а чтобы к ней обращались.
3: Это книга Откровения, это книга, которую нам надо разгадать, или которую нам надо понять, или как-то ее применять?
2: Ну, смотрите, есть места Писания, которые, что называется, нужно пытаться понять сердцем, да, то есть вот мы видим божественный диалог Христа с Иоанном и то будущее, которое Христос показывает Иоанну, апостолу. Ну, Иоанну, пророку, в этом смысле, безусловно, показывает будущее это как образы определенные для нас. При всем при этом в нем нет указаний на какие-то конкретные даты, земные события или каких-то земных персонажей. Все это чаще всего завуалировано. Но при всем при этом в книге Откровения мы видим одну главную истину. Господь со своим народом, Господь бодрствует, Господь идет судить эту землю и людей, живущих на ней. А вот, наверное, периоды, как это будет происходить, в какой последовательности,

0: плюс-минус, да, наверное. Об этом и рассказывает книга «Откровение». Но, тем не менее, в ней есть какие-то фразы, которые должны заставить нас беспокоиться уже сейчас, уже сегодня. Все мы очень хорошо знаем обращение Христа к ангелу Лаодикийской церкви. «Ты не холоден и не горяч, но ты тепл, а так как ты теплый, извергну тебя из уст моих». И это тоже должно заставить нас задуматься, какой я. Горячий или холодный, что будет со мною дальше. Вот это все, что касается прямой речи Христа, нас должно заставить как-то применить ее к себе, как минимум.
1: Вот этот момент в Откровениях, да, до того момента, когда говорят церквам, да, еще понятно что-то, что можно взять, посмотреть, да. А потом уже дальше начинается очень непонятно.
2: Очень непонятно, да, непонятно вообще, о каких событиях речь, что это за прообразы, что это за персонажи, и каким образом это вообще относится к нам, и чего-то нам ожидать, каких-то событий, и... Или это все из области некой метафоры?
0: Ну, скорее я бы, наверное, сказал к метафоре. Но любая метафора, она что же говорит о событиях? И когда Христос говорит о Царстве Небесном метафорами, да, и о жизни человеческой, и о воскресении, тоже апостол Павел пытается объяснить церкви метафорами, то есть он говорит, вот посмотри, зерно, которое ты сеешь, вот оно должно там, в земле умереть, произрасти, дать колос, и в конце концов вот новая жизнь, которая в нем вырастает, новое семя, это и есть вот наш новый дух, наша новая жизнь, вот как в каком теле придут мертвые, вот это он пытается объяснить с помощью метафоры. Здесь, в книге Откровения, да, метафора к метафоре, но она тоже что-то объясняет, что-то пытается нам сказать, пытается показать масштаб всего действия. Но очень часто апостол Иоанн прибегает к фразе «как бы». Вот я услышал «как бы шум», «как бы голос», «как бы гром». И 19 глава, собственно, Откровения начинается со слов «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя, спасение и слава и честь, сила Господу нашему». То есть для него сложно найти прямую аналогию, поэтому он дает что-то такое, ну, подобное, как бы. Это значит подобно, но не совсем подобно, понимаете, но где-то вот примерно так, но не так. И это нас должно заставить искать небесное в небесном, а не в земном. Вот книга Откровения к этому подталкивает. То есть это... шум многочисленного народа, но не шум многочисленного народа. Здесь что-то по-другому происходит. Но, тем не менее, есть некое многоголосие, которое прославляет, и слова, которые приводит Иоанн, они конкретные. Они не говорят как бы слова, они говорят слова «Аллилуйя, спасение и слава, и честь, сила Господу нашему». То есть мы видим, что книга Откровения, она прежде всего указывает нам на Христа. И всякий раз в практически каждой главе есть вот это направление. То ли ангелы восклицают, то ли старцы полагают перед ним свои венцы, то ли еще что-то происходит вот в большем масштабе, но всякий раз идет какое-то обращение, творение и спасенных ко Христу, то есть указание на Него, на Него, на Него, на Него. Это день Господень, Он приближается. И, собственно, когда речь идет о пророчестве, здесь ведь тоже обращение ко Христу. А для нас важно сегодня понять вот это место Писания, которое мы на самом деле из-за, наверное, глубины фразы, из-за ее некой сложности не всегда понимаем. Не всегда понимаем.
1: Ну, опять же таки, там события разворачиваются в этой книге настолько серьезные, иногда даже непонятные, иногда даже страшные, да, и, наверное, какая-то степень еще этого откровения, это в предостережении того, что может произойти с человеком, если он не примирится с Богом.
0: Да. А, вы знаете, вот недавно, да, произошло землетрясение в Венесуэле. Новости об этом говорят. Христианские церкви тоже помогают, как могут. А, но мы говорим о том, что вот, и в Откровении подчеркивает, что в этом мире далеко не все подвластно человеку. Человеку не подвластна природа. Человеку не подвластны многие обстоятельства. Человеку не подвластны времена и сроки. Вот ты не можешь их поменять. А ты даже не можешь поменять волос на голове, да? Или добавить себе волос, или убавить вот как-то так в таком, ну, в постоянном смысле. А ты не можешь, тебе не дано. И здесь показывается это, и говорится о том, что День Господень — это масштаб, который придет, и который человеку будет неподвластен. И если сегодня еще люди, службы, всякие различные добровольцы, волонтеры какую-то оказывают поддержку, помощь вот этим же пострадавшим в Венесуэле, тем не менее очень трудно справиться. А представьте события, которые, над которыми вообще невозможно будет что-либо сделать, что-либо как-то облегчить их. И об этом говорит как раз книга Откровения. То есть, как бы ты, человек, не пытался показать Богу, что ты что-то можешь, какие бы машины ты ни изобрел, какие бы у тебя ни появились инструменты, сколько бы вас ни было людей, вы все равно не сможете справиться с тем, что реально существует и действует, и хранит вас благодаря тому, что Бог сказал. Но стоит только Богу, ну, что называется, убрать руку свою, погода резко меняется, земля вдруг приходит в движение, начинаются землетрясения, начинаются какие-то катаклизмы. И что сделаешь ты, человек? Вот что ты сделаешь? Мы пытаемся завоевать космос, все кто-то собирается лететь на Марс, а вот, правда, непонятно, как его осваивать, но мы тут с Землей-то порой не можем ничего сделать, потому что, ну, мы осваиваем эту Землю постольку, поскольку дано нам. А воспротивится она, и не можем ничего делать. И уже нет нас. Вот все, исчезли, растворились. Об этом, собственно, и говорит книга Откровения. Вот. Но нас интересует не глобальность и не масштаб. Нас интересует наше участие в этом божественном плане.
2: Ну, вообще, говоря о каких-то пророчествах, даже люди, не близкие к Богу или к вере, да, христианской, ну, пророчество, хочется себе какое-то личное, свое.
1: Знать будущее.
2: Знать будущее, да, как-то эту информацию... Да, да, именно использовать. Поэтому вот когда речь идет о пророчествах, нам хочется знать, как это коснется вот лично нас.
0: Ну да, мы, собственно, чисто по-человечески всегда хотим каких-то наших насущных, решения наших насущных проблем, причем которые вот именно к нам относятся, да. Нам скатерть самобранка, нам не надо большую, нам маленькую, вот, чтобы просто поесть вот, и чувство голода не испытывать, и как-то радоваться жизни. Что нам еще нужно? Ну, нам нужна шапка-невидимка какая-нибудь, чтобы сильно нас не замечали или наоборот. Но мы все время направлены в себя, вот куда-то в решение своих каких-то порой корыстных предпочтений. Божественный дар, он ведет нас к большему, он ведет нас к божественному, он ведет нас к великому. Вот смотрите, когда мы пытаемся понять пророчество, нам бы действительно попытаться понять его с большого, со сложного, не с малого. Потому что даже в Писании, вот смотрите, мы читаем Писание, и вот царь Саул, это еще не царь, еще он просто Саул, которого послали искать ослиц. Что ему надо? Да ему надо узнать. Ну, куда же они убежали? Где-то что-то провидец есть. Давайте у провидца спросим. Он, наверное, знает, куда ослы сбегают. И они ищут провидца, находят Самуила. И он действительно отвечает, где ослицы. Но ведь Саул для себя главный ответ получает не в том, что он ослиц нашел, а в том, что его жизнь радикально должна измениться. Вот, вот так работает пророчество, вот так работает встреча с божественным даром. Нам кажется, что он должен нам помочь вот сейчас, в сию минуту. А на самом деле что-то должно измениться масштабное в нашей жизни. Это в некотором смысле похоже на больницу. Да? Человек попадает, что дайте мне исцелиться, исцелите меня, вот, полечите меня, чтобы у меня тут не болело и так далее. Но для чего? Для того, чтобы ты опять вредил своему здоровью. И поэтому, конечно же, грамотный доктор, он всегда скажет человеку, что он должен в своей жизни поменять прежде всего. Да? Вот пророчество в некотором смысле это лечение для человека. Это лечение, это увещевание, назидание и утешение, которые очень как раз похожи и даны для того, чтобы человека менять, чтобы жизнь человеческая изменилась. Не чтобы, ой, Господи, утешь меня, погладь меня по голове, скажи мне слова добрые. Ну вот тебе, люблю тебя. Ну здорово, классно, пошел я дальше. Да не делай дальше, как ты раньше делал. Вот что хочет сказать пророк. Не делай дальше, а как делай? А вот это уже хороший вопрос. Вот это ты уже на правильном пути. Вот. И когда мы читаем книгу Откровения, 19 глава, ну, смотрите. Вот здесь мы прочитали, да, и как бы услышал голос большого народа. А что еще? Услышал глаз от престола. Услышал... Смотрите, речь о судах, ибо истинные праведны суды его, потому что он судил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Это как раз вавилонская блудница, та самая, которая, ну, в общем-то, прославилась тем, что убивала божьих пророков. Вот, вот что они говорят. И вторично сказали «Аллилуйя», и дым ее восходил во веки веков. И вот тогда как раз старцы и животные, которые тому престолу, опять же, образы поклоняются и говорят сидящему на престоле, все к нему обращено, аминь, аллилуйя. И голос шел говорящий, вот, кстати, хорошее наставление для поклонников групп прославления, хвалите Бога нашего, все рабы его и боящиеся его, малые и великие.
2: Ну, не только группе прославления.
0: Не давайте. Только, да, и слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум снова вот многих, как бы голос громов сильных говорящих, аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. То есть мы здесь видим в 19 главе, разворачивается как бы апогей всех событий. Вот он, жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И вот она фраза звучащая, где ангел, вот ангел, который говорит, в какой-то момент уже ангел говорит Иоанну Богослову, напиши, блаженный, званный на брачную вечерю Агнца, и сказал мне сии суть и истинные слова Божии. И вот здесь мы видим действие. Мы видим что-то, что можно взять нам в прямое учение. И Иоанн падает к ногам ангела, чтобы поклониться ему под впечатлением. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Вот это очень важная фраза для нас, которая сразу несколько вещей нам демонстрирует. Первое, что она нам показывает, это наше положение. Оно не ниже ангельского. Но наше положение определяется тем, что мы несем в себе, что не способны нести ангелы. А мы несем в себе свидетельство Иисусова. Что это за свидетельство Иисусова? И вот здесь мы снова видим, как книга Откровения, как все, что в ней происходит, обращает внимание на Христа. Но не Христа вовне, а Христа внутри. Христа, который внутри нас. Он внутри тебя. Ты свидетель Христов. Ангелы лишь сослужители тебе, а ты свидетель Христов. И Богу поклоняйся, безусловно, потому что это твое предназначение, ты поклоняешься напрямую Ему, не других посредников. Опять же, почему? Потому что жизнь Божия в тебе, потому что свидетельство Христово в тебе. И свидетельство Христово, свидетельство Иисусова, есть дух пророчества. Я бы сказал так, есть дух всякого пророчества. О чем это говорит? Это говорит о том, что любое пророческое слово, любая пророческая весть должна быть наполнена свидетельством Христовым. Она именно тогда пророческая. Любая другая не пророческая. Она пророческая, прорицательская, предсказательская. А какая-то такая вот, может быть, особенно когда люди какие-то бытовые свои вопросы решают, да, с помощью пророческого слова или откровения. А настоящее пророчество содержит в себе свидетельство Христова. Настоящее пророчество всегда будет вести ко Христу. А всегда пророческая весть будет направлять нас к служению Ему, Ему поклониться. А вот призыв пророческий «Богу поклонись», вот ангельский призыв, он, по сути дела, и есть пророческий. Почему? Потому что здесь ангел говорит, вот, «Я сослужитель, а вы свидетели. В вас Дух Христов. В вас Дух Христов». Все, что вы будете говорить в Духе Христовом, и в некотором смысле является пророчеством, потому что, может быть, ваши слова и не будут предсказанием, но они будут указывать на Христа. Они будут указывать на Христа. В этом смысле откровение, мы и так его воспринимаем как пророческое слово, но оно пророческое не только потому, что о будущем говорит, оно пророческое потому, что о Христе говорит. О Христе в будущем, о Христе завтра, о Христе, каким мы Его еще должны увидеть, но пока не видели. Но оно говорит о Христе. Все остальное вокруг происходит, происходящее вокруг. И это, наверное, главный признак пророчества и пророческого служения Нового Завета. Самый главный.
2: Можно я небольшую историю вспомню, которая со мной произошла только вот в первые два года, скажем, моего уверования, и я еще была тогда не замужем, и я прочитала притчу о сеятеле, где, вы помните, разная почва, и вот на каменистую попало семя, быстро взошло, но поскольку не имело корня, когда пришли испытания, то увяло. И вот мне казалось, что я вот именно вот такое семя, которая корня в себе не имеет, потому что очень тяжело переживала какие-то текущие житейские трудности, и мне казалось, что я вот недостойная христианка, недостойная Христа, что я очень поверхностная, и я никому об этом не говорила, я носила это внутри себя. Но однажды приехал один миссионер, один служитель, и он молился за нас, мы где-то собрались, там небольшое общение, и он за каждого молился, и каждому говорил какое-то пророческое слово. И когда очередь дошла до меня, он возложил на меня руки, закрыл глаза и говорит: «Я вижу тебя, как дерево, которое корнями своими уходит глубоко в землю». И я стала плакать, потому что я почувствовала, как будто сам Бог мне это говорит. Но мне это тогда помогло, я успокоилась. Но вот каким образом подобное пророчество говорит о Христе? Вот о Христе в этом пророчестве ничего не было сказано. Был просто ответ на некие мои переживания, о которых знала только я и Господь.
0: Ну, смотрите, фраза так говорит. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. особенность духа, духовной части, духовной составляющей, в том, что она оживляет всякое пророчество. И, безусловно, человек, который говорил тебе подобное слово, чтобы ободрить и утешить тебя, руководствовался как раз наставлением Христовым. Вот, безусловно, речь шла о Христе, безусловно, речь шла о жизни Христовой. Не просто о чем-то таком, ну, скажем, если бы мы обращались к пророку и спросили бы: пророк, скажи нам, где сегодня бензин-то есть, да, вот к примеру.
2: Куда кстати, мне... очень сейчас актуальная информация.
0: Вот куда мне поехать, да, вот, вот скажи, пожалуйста, озаботился я, потому что вот суета-сует с этой проблемой, да.
2: Но... Слушайте, ну с лицами так и было, когда...
0: Со слицами так и было.
2: Саул
0: и Ветхий Завет, вот он такой.
2: Да.
0: В Ветхом Завете большую роль играют как раз провидцы. Но кроме провидцев есть же еще и пророки Господни. Вот они называются как раз пророками Господними. Хотя и те тоже могли роль провидца выполнить. Но снова же, когда Саул пошел искать ослиц, Саул был отправлен в сон пророков после, да, чтобы Саулу изменить свое сердце, чтобы Саулу исполниться Духом Святым. И вот если мы видим, что в Ветхом Завете, тем не менее, Дух Божий является вот этим сердцем пророческим, и Божья весть, Божье наставление, Божье вразумление является пророческим сердцем, то в Новом Завете это свидетельство Христово. Все равно оно должно вести ко Христу, пророчество тебя должно вести ко Христу. И если в этом пророчестве говорится о глубине, то я бы сказал так: свидетельство мы прежде всего имеем в себе. Мы в себе имеем свидетельство, которое говорит нам об Иисусе. Нам прежде всего говорит о том, что Христос в нас, жизнь Божья в нас. Я верю во Христа. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. А все, которые исповедуют Иисуса Господом, есть дети Божии. И это должно мне свидетельствовать. Внутри меня это есть свидетельство. И опять же, оно ведет меня ко Христу.
2: Ну вот, допустим, заболел человек, да, и вот он молится и спрашивает, что... И вот он получает пророческое слово, да, через какого-то, может быть, служителя, что это болезнь не к смерти, а к славе Божией. Будешь там исцелен, как говорит. Это тоже направляет? Вот они... Их много подобных пророчеств. Вот они все направляют ко Христу?
0: Они все от Христа исходят и ко Христу направляют. Все от Него им и к Нему. Ему дадим отчет. И жизнь наша от Него. Понимаете? Любой пророк, если он не готов свидетельствовать о Христе, что-то пророчествуя, не пророк. Ну какой он пророк? Потому что дух, вот как раз свидетельство Христово есть дух пророчества. То есть вот... не всегда внутреннее наружу. Но когда есть нужда и необходимость, обязательно внутреннее себя продемонстрирует. А продемонстрирует себя что? Свидетельство о Христе. Ну, вот, пожалуйста, история с Филиппом, которого Бог отправляет. Да, ангел его переносит на дорогу, ведущую в Газу, и там он встречает Филиппа Евнуха. Ой, Филиппа Евнуха, просто Евнуха, да, царицы Савской. Вот у них завязывается разговор. И мы видим, что вокруг пророчества все крутится. Пророчество Исаии. И это пророчество одно из наиболее демонстрирующих как раз вот... содержание всякого пророчества или внутреннее состояние всякого пророчества. О ком здесь пишет пророк? О себе или о ком другом? Спрашивает Филипп, Филиппа Евнух. И тот начинает ему рассказывать о Христе. И да,
2: но там явное, конечно, пророчество.
0: И там явное, да, напрямую о Христе. И ведь Христос говорит: посмотрите на Писание, да, вы исследуете его, чтобы иметь жизнь вечную, правильно делаете. Но они-то говорят обо мне. Писания говорят обо мне. И вот любое пророчество Божие, оно, пусть даже незримо, пусть даже неявно, оно говорит о Христе, оно ведет ко Христу человека. И в необходимый момент эта весть становится явной. То есть пророк – это, конечно же, евангелист.
2: А получается, а нам, чтобы правильно понять пророчество Божье, нам надо не просто внимательно слушать пророка, а знать Христа, знать Его Слово.
0: Да, конечно, когда Христос во мне, жизнь Божия во мне, она будет выходить наружу тем или иным даром, тем или иным свидетельством, тем или иным словом, и даже пророческим словом, и даже назидательным словом. Ну, а среди верующих, ну, нам порой, ну, как бы, в принципе, весть евангельская понятна, мы ей следуем. Нам порой какие-то нюансы непонятны, да, и здесь наставление в Слове Господнем, наставление в Духе Пророческом будет очень даже полезно. Но всякое наставление будет все равно вести нас ко Христу, обращать нас ко Христу. Как и ангел, говорит, не смотри на меня, не поклоняйся мне, ты свидетельство в себе несешь, понимаешь? Ты пророк больше, чем я. Почему? Потому что у тебя свидетельство Христово, у тебя есть то, что я нести не способен. А почему как раз ангелы не способны нести свидетельство Христово, свидетельство Иисусова? Потому что они не были людьми никогда. А Христос стал человеком, и Христос никогда не был ангелом. Это как раз для тех, кто так утверждает. И потому ангелы не способны нести свидетельство Христово. Но они служат тем, кто этому предназначен. А этому предназначены сыны человеческие. И вот Христос, как раз живя в наших сердцах, делает нас в определенном смысле пророками. Все мы пророки, все можете пророчествовать, говорит апостол Павел.
2: Может быть, на этой ноте прервемся на выпуск новостей. Это надо осознать.
0: Да,
2: эту мысль.
0: О чем бы мне сейчас хотелось попророчествовать, да? Или что бы мне хотелось бы узнать. Ну, друзья, блок новостей.
3: Патриарх московский в Сиарусе Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле. Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей. Говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении. В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Шилленберг отметил, что снижение религиозности создало духовный вакуум, который заполнили различные утопические идеологии. Согласно новому исследованию американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2023 году в мире значительно вырос уровень враждебности по отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому, как футбол становится для миллионов людей источником смысла, надежды и чувства принадлежности. Латинская Америка на протяжении веков считалась регионом с сильными религиозными традициями. Однако, по мнению исследователей, сегодня для многих людей главным местом, где они находят единство и ощущают себя частью большого сообщества, становятся не церкви, а футбольные клубы и стадионы. Авторы материала отмечают, что некоторые болельщики совершают различные ритуалы и придерживаются суеверий, надеясь повлиять на исход матчей. В результате известные футболисты нередко становятся объектами почти религиозного почитания. Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете, представившие новые результаты исследования American Worldwide Inventory 2026. Под святостью человеческой жизни исследователи понимают убеждение, что жизнь каждого человека является священной, обладает Богом данной ценностью и не зависит от возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Согласно исследованию, только 44% рожденных свыше христиан придерживаются такого взгляда. При этом более половины представителей этой группы по-прежнему считают аборт нравственно недопустимым. Опрос проводился в январе 2026 года среди 2000 взрослых американцев, представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Напоминаем, в студии Юрий Елена Кривонос, Юрий Ионов. Говорим о пророчествах, друзья.
0: Да. Говорим. Сейчас говорим вот о пророчествах. Да, вот. Говорим о пророчествах, друзья. Но не только о пророчествах и о пророках. И вот здесь возникает как раз вопрос, да, очень часто, как отличить истинное пророчество от ложного пророчества. В ветхозаветние времена показателем истинного пророка и ложного пророка было исполнение его пророчеств, да. Это первое. А второе, смотрите, вот очень важно, и здесь перекликается с Новым Заветом, пророк всегда ведет тебя к Богу. Пророк ведет тебя, никогда не поведет тебя к другим богам. Пророк поведет тебя в покаяние. Пророк поведет тебя в послушание. Но всегда он поведет тебя к Богу единому, да, к Богу Иегове, да, в те времена, Яхве. А так же, как и новозаветний пророк, поведет тебя ко Христу. Вот, это главное
2: как
0: отличие.
2: Как Иоанн Креститель.
0: Почему Иоанн Креститель назван величайшим пророком? Не было пророка больше, чем Иоанн Креститель. Почему? Потому что он указывал на Христа. У него-то как раз было свидетельство Христова. В этом смысле Иоанн Креститель, он как бы перелом ветхозаветнего пророчества и новозаветнего пророчества. С одной стороны, он ветхозаветний пророк, потому что он обличает, потому что он обращается к царям, вот он там, внешний вид у него соответствующий, он Назарей, он, в общем, внешне соответствует ветхозаветнему пророку. Но внутренне он уже соответствует новозаветнему, он направляет на Христа. И когда к нему приходят, он говорит, я не Христос, нет, нет, но идет больше меня, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. Но еще это свидетельство не внутри него, да, оно еще как бы он указывает вовне. А мы имеем больше, и потому наименьший в Царстве Божьем больше, говорит Христос. А почему? Потому что свидетельство Христово есть внутри него уже. Уже он там, уже Дух Божий там, уже само имя Христово, оно там, внутри. Во имя Иисуса вы крестились, вы в Него погрузились, вы уже Его часть. И вот само это знание, само это ведение, сама эта истина, она, конечно же, наполняет любое пророчество. Это не значит, что она должна быть всегда произносима. Но если ветхозаветные пророки говорили «так говорит Господь», то ветхозаветные, новозаветные пророки, а их, допустим, вот этот слог, он должен меняться в сторону Христа, именем Христовым. Вот они действуют именем Христовым, во имя Иисуса, во имя Христа, ради Христа. На сегодняшний день пророку более, наверное, соответствовала бы фраза «не так говорит Господь, а ради Христа говорю вам». Вот мне так думается, потому что мы часто эксплуатировать пытаемся, и пророки, в том числе в Новом Завете, пытаются эксплуатировать фразу «так говорит Господь». Она яркая, она громкая, она куда-то указывает наверх, но не конкретно, да, вот. А ради Христа, во имя Христова, призываю вас там примириться с Богом, там, именем Христовым, призываю вас, именем Господним, опять же, Павел говорит, но говорит, указывая на Христа, обращаясь к Коринфской церкви, чтобы они исправили свои пути, исправили свое поведение. Он пишет послание, по сути дела, пророческое послание. Ведь в нем есть обличение, в нем есть наставление, назидание, утешение. В нем есть предсказание, в определенном смысле, есть устройство в нем. То есть он здесь как учитель действует, но пророческий дух тут явно присутствует. А если мы возьмем еще послание к Фессалоникийцам, где говорится о восхищении церкви, ну там вообще все явно, но там же и о Христе говорится.
2: Есть немало людей, которые, ну или мало, я не знаю, которые переживают о том, что в наших церквях нынешних очень мало вот таких духовных даров, пророчества, истолкования иных языков, вот все, что вот вокруг пророчества крутится.
1: Хочется сказать, раньше и деревья были выше, да, и трава зеленее.
2: Да, да, да. Вот насколько... Ведь написано «ревнуйте», «ревнуйте о дарах духовных», больше о том, чтобы пророчествовать. Для чего? Насколько жизненно необходимо нам вот наличие, большое наличие пророков в церкви?
1: Вот я сейчас вспомнил мальчика, я не помню, как его зовут, в Инстаграме запрещенной соцсети, которая вот говорил, у тебя есть там 5 минут для Бога, давай прочитаем. Угу. Вот интересно, он же, по сути, ну, пророчествовал для других людей, которые не знали о Христе, и тот охват аудитории, которую он умеет, да, он раньше... Наверное, немногие из пророков бы имели вот такой охват. То есть большое количество людей смотрят, и они слышат слово о Христе. Они слышат слово Божие, которое способно изменить. Просто, мне кажется, иногда мы не видим очевидных вещей, потому что они чуть-чуть видоизменились сейчас. То есть они не такие, как бы мы, может быть, привыкли видеть, а они чуть-чуть по-другому. Век того, что мы сейчас живем в... интернете во многом, и именно там информация распространяется быстрее и на большее количество людей.
2: То есть ты хочешь сказать, что дар пророческий присутствует в полной мере, просто имеет разные формы сейчас?
1: Непривычные.
2: Непривычные для нас.
1: Да, ну, как бы все равно какие-то моменты мы не успеваем за тем, как все развивается, так или иначе.
0: Ну, смотрите, мне кажется, здесь поможет такая хорошая метафора. Пророчество... как дар, как и любой плод, да, требует, наверное, определенного питания. Вот дерево хорошо питается, да, если о нем заботятся, если его вот, обрабатывают, там, обрезают, что там еще делают, подсыпают что-то, в общем, поливают, и плоды растут. и плоды растут. Вот в некотором смысле дар — это плод, да, вот он должен вырасти откуда? А вот как раз из духа, из свидетельства Христова. Если Христос в вас, да, как пишет апостол Павел, сияние славы, то вот оно все тогда начинает работать. Жизнь Божия начинает себя проявлять в плодах, начинает себя являть в дарах, в большем количестве даров. Поэтому Христос, ну или пророчество, да, вот дар пророческий, он начинает себя являть в, как бы из жизни Христовой. А что нужно делать? Я думаю, поливать надо больше. Да, Слово Божие надо больше читать. Почему меньше сегодня пророчествуют? Да Библию меньше читают. Ну, спросите mm-hmm. сегодня, кто сегодня проводит со Словом Божьим времени больше, чем вчера проводил? Чем третьего дня, или возьмем год назад, два года назад? Мало таковых людей. Люди не читают Священное Писание. То есть нет вот этой подпитки. Отсюда и дар работает, ну вот как-то работает, через mm-hmm. кого-то работает. Мог бы больше работать, если бы больше были наполнены, если бы больше бы исполнялись Духом Святым. И Духом Святым не только в моменты поклонения в служении церкви, да, но поя и воспевая в сердцах Господу, тогда, когда вот, ну, в любое время, во всякое время. Мне кажется, отсюда начинает дар работать. А так, ну как ему? Мы сидим, мы ленимся, мы не заботимся, мы поглощены соцсетями или чем-то другим, мы не исполняемся Духом Святым, но хотим, чтобы дары работали. Мы все-таки понимаем, что вот эта вся информация, она на наши вопросы не решает жизненные, а нам нужно, чтобы что-то их решало. Где дары? Дайте нам дары скорее. Мы не нуждаемся в этих дарах. Мы, точнее, не понимаем, откуда они приходят, да, откуда они берутся. И поэтому апостол Павел, ну, об этом говорит явно. А еще, смотрите, мы в собрании-то не торопимся. Мы дома, онлайн посмотреть. А как появиться дару, если ты не в общении святых? Ведь он там себя проявляет. Он для назидания начинает работать. Когда вы собираетесь... У каждого из вас есть. У кого язык, у кого назидание, у кого псалом, у кого пророчество. Угу. И вот вам проблема, вот ее причина. А так вот, если разобраться, да, наверное, пророчество того, которое присуще Ветхому Завету, нет сегодня. Ну, оно редко очень звучит. И часто, когда люди бывают, надевают на себя мантию пророка, и, пользуясь какими-нибудь событиями большого масштаба или региональными, начинают вот что-то вещать или что-то предсказывать, нередко это ничем не заканчивается. Знаете, просто выглядит как-то, ну, хорошо, если просто людей заставит, там, растормошит. А другое дело, как некий африканский пророк, который себя Ноем назвал, да, то волны океана пытался разделить, то ковчеги пытался построить, то ли еще что. И вот человек заблуждается, и других заблуждающихся ведет.
2: Но в море он шел очень уверенной походкой. Правда, волна вернула его.
0: Лучше бы он сел и проповедовал Евангелие людям. Проповедовал бы о Христе. И вот тогда, может быть, дар пророческий в нем и проявился бы в том или ином эпизоде. А вот это делать какие-то на камеру медийные действия. Да.
2: Каждый христианин может пророчествовать? Или это дар для избранных?
0: Каждый человек, каждый христианин имеет в себе свидетельство Христова. Вот о чем я хочу сказать. Без свидетельства Христова невозможно пророчество. А поэтому, ну, потенциал, наверное, для пророческого слова есть в каждом. И мы можем его услышать. Мы, может быть, не сами разумеем его как пророчество, но кто-то воспринимает наше свидетельство как пророческое слово для себя. Почему нет? Здесь да, здесь это работает. А работает ли это явно со всеми атрибутами ветхозаветнего пророка? Ну, здесь, мне кажется, больше уже начинается театрализация какая-то. И она тоже может, конечно, иметь место быть, но, мне кажется...
2: Я замечаю, еще такие вещи бывают, когда вот есть, допустим, у меня некие переживания внутри, и тоже я даже не могу их порой облечь в слова, вот они просто переживания. И какой-то человек даже в обычном разговоре говорит какую-то фразу, и это не целенаправленное пророческое действие, это просто разговор двух верующих людей, но через эту фразу вдруг Бог говорит в мое сердце, и вдруг я как будто получаю ответ. Человек, сказавший эту фразу, даже, может быть, и не понял, что сейчас Бог употребил его слова для того, чтобы поговорить со мной. Вот такое
1: напророчествовал,
2: тоже.
1: Напророчествовал, да?
2: Напророчествовал, сам того не замечаю.
1: Ну, думаю, такое происходит, наверное, когда у тебя, когда сердце твое ищет каких-то ответов от Господа, слова от Господа.
2: Ну, или просто нуждается.
1: Да.
0: Ну, давайте небольшую музыкальную паузу сделаем. Давайте. После нее вернемся.
2: Друзья, пишите нам, пишите, из какого вы города, нам очень интересно, а мы послушаем пока музыку.

0: Слушайте радио «Пилигрим».
1: Очень хорошая песня, мне нравится.
2: Да, такое. Стиль приятный.
1: Ну, смотрите, давайте снова вернемся к Откровению, к 19 главе, когда ангел, обращаясь к Иоанну, говорит: «Смотри, не поклоняйся мне, потому что я сослужитель тебе, ведь ты имеешь свидетельство Иисусова». Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И в тот самый момент Иоанн пишет: «И увидел я отверстие неба». Вот я увидел, не ангел мне показал, я увидел отверстие неба. То есть вот это свидетельство Христово открывает для нас небо.
2: Ну вот, если об Иоанне Крестителе сказано, что не восставал больше из пророков, но меньший в Царстве Небесном, больше Иоанна Крестителя. Это о ком говорится? Это о нас, о людях,
1: это которые, о нас, говорится,
2: которые мы... приняли свидетельство
1: да, Христова. Да, об этом же мы как раз чуть-чуть раньше говорили, да. В том, что свидетельство Христово есть во мне. И если Иоанн Креститель еще не имел его в себе, но имел его уже вот... перед собою, да, да, скажем, он свидетельствовал о Христе. В этом смысле он величайший из пророков. Потому что его пророчество о Христе, а мы это Христово свидетельство уже имеем. Мы стартуем с той точки, с которой начинал Иоанн Креститель. И поэтому идем дальше. И здесь вот Иоанн Богослов как раз, он не просто пророк. Он пророк, который может видеть то, что не видят ангелы. «Увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». И он описывает его. Он снова возвращается к первым главам Откровения. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим, то есть он вот царь царствующих, да. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. А тоже вот любопытно. Он был обогрен в одежду, обогренную кровью, облачен в одежду, обогренную кровью, и имя ему — Слово Божие. Вот оно, пожалуйста. И в это откровение проникает Иоанн Богослов. Никто не знает имя его, но свидетельство Христово раскрывает Слово Божие. И дальше он говорит о Христе, но смотрите, к чему он дальше приводит. Он приводит к суду Господнему. Он приводит к тому, что будет суд над живущими на земле, над трупами. Смотрите, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих, трупы коней, сидящих на них. Но прежде всего, трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников. Здесь о чем говорится? Что ничто не способно пред ним устоять, все падет. Какой бы ты ни был царь, какой бы ты ни был начальник, пусть даже тысячи начальник, пусть даже ты сидишь хорошо, ты не просто, ты на коне сидишь. В те времена, во времена, когда жил Иоанн Богослов, человек, сидящий на коне, это человек, прочно утвердившийся в этой жизни, не просто по земле ходит, он над землею, он на коне. И вот он говорит, вот все они, кто они перед ним? Даже те, которые пришли сразиться, даже те, которые считают, что они сильные, они что-то могут заявить перед Христом. И здесь эта весть пророческая, она должна нас натолкнуть на какую мысль? А ты кто, чтобы противиться Богу? В самых простых вещах. Если ему не могут противостоять сильные мира сего, Христу не могут противостоять, кто ты, человек? Кто ты, который говорит: «Господи, да зачем мне оно надо?» Или: «Господи, не хочу». Или: «А вот меня огорчили, меня расстроили, меня там, мне что-то не дали, не додали». Да? Или, или элементарно: «Я лукавый, ленивый раб. Вот, злой господин от меня чего-то требует. Требует, чтобы я молился, требует, чтобы я на собрание ходил, требует, чтобы я, ой-ой-ой, ужас какой, благовествовал». Ну, смотрите, свидетельство Христово открывает перед нами Христа, да так открывает, что ну, мы не можем молчать. И увидел я. Вот, и он видит происходящее, видит, что будет. И ведь он понимает свое место во всей этой большой драме, разворачивающейся в этом мире. Да? И Иоанн Богослов имеющий свидетельство Христова, участник этой драмы, ведь он тоже на какой-то стороне. На чьей он стороне? Он на стороне Христовой. А, я здесь, я перед Христом. И 19 глава заканчивается торжеством победы. Ангел сходит с неба, берет змея древнего, дракона, дьявола, заковал его, и увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. И он говорит, блажен и свят, имеющий участие. Вот, вот здесь торжество охватывает Иоанна Богослова. Опять же, он видит все это, потому что имеет свидетельство Христова в себе. Я думаю, что подобно Иоанну Богослову, все мы можем проникать в будущее, открытое нам, читая Откровение, понимать, что это касается нас, это отзывается в нас. Мы понимаем, где мы, на чьей стороне. А здесь третьего не дано. Ты или противник Богу, или ты со Христом. И вот как раз пророчество, любое пророчество, хоть ветхозаветнее, хоть новозаветнее, оно тебя ставит к бескомпромиссному выбору. Выбирай, человек, ты что выбираешь? И потому апостол Павел новозаветнее пророчество высоко оценивает и говорит, что лучше, чтобы вы пророчествовали. Угу. Почему? Потому что Дух Христов в вас будет обращаться к неверующим.

0: наблюдает, Бог рядом, Он здесь. Вот это главная идея в пророчестве. А мы говорим о том, что Христос видит, Христос с нами. Об этом говорит как раз пророчески, говорит побиваемый камнями Стефан, который говорит: «Вижу сидящего на престоле и Сына Человеческого, стоящего рядом с Ним». «Я вижу Христа». Я вижу Христа. И вот это свидетельство Христова возмущает до неимоверной степени. Вот это пророческое слово, говорящее о Христе, причем не просто говорящее, призывающее, а указывающее на Него, указывающего на Него как присутствующего здесь, вводит в гнев, в противление всех этих людей, которые Его окружили, и они хватаются за камни. Вот она... битва, да, вот она битва, о которой говорится в Откровении 19 глава. И пророчество, оно, Божие пророчество, Божие слово, оно как раз голос этой битвы. Любое пророчество. Почему? Потому что Христос говорит: «Гнали меня, и будут гнать и вас». И когда мы свидетельствуем и пророчествуем именем Христовым, в некотором смысле мы говорим об этом. Мы предвозвестники того самого дня, вот, когда Христос все приведет к поклонению Ему.
1: Ну, получается, если всякое пророчество Божье, оно говорит о Христе, ведет к Нему, направляет к Нему, приходит от Него и направляет к Нему, то несмотря на то, есть ли в нашей жизни какие-то явные пророчества или нет, наша задача все равно идти ко Христу, искать Его, наполняться им, углубляться в Него. Ведь если это цель каждого пророчества, то будем просто к этому стремиться.
2: И быть Его пророком.
1: Да. Спасибо, спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо за эфир. Спасибо, ребята.
0: Ну и, как говорится, именем Христовым благодарим за вашу поддержку.
1: Да, благословляем вас. Увидимся.
2: Всего доброго.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко: www.radiopilgrim.ru.

Имя Господне, хвалите, рабы Господни, стоящие в доме Господнем и во дворах Его. Хвалите Творца за благо и пойте Ему сегодня, ибо избрал Иакова Он в славное бытие. Познал я, что наш Создатель мир сотворил премудро, снежные гор вершины, синий морей простор. Он крепкой своей десницей выводит каждое утро ветер на колеснице, летящий во весь опор. Бог поразил в Египте первенцев ясных лики в знаменье для фараона, явил безграничность дел и сокрушил Сигона и Ога, царей великих, чтобы с горы Сиона Израиль хвалу воспел. Имя Творца навеки превознесем высоко, память о вечном Боге пребудет из рода в род, и благодать, как реки, смоет людей пороки. Господь не осудит строго избранный свой народ. Язычников праздных боги, искусные рук творенья, света не видят очи, безгласны всегда уста. Днем и во мраке ночи неведомы им движенья. Идолы все убоги, надежда на них тщета. Дом Израилев, чтите имя Творца, ликуя! Пойте, сыны Аарона, Иерусалим хваля! Господа благословите, радость кругом даруя, дабы хвалой Сиона наполнилась вся земля. Всевышнему Аллилуйя!

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

Австрия. Австрия – одна из самых благополучных стран в мире. Это царство чистого воздуха, домиков с черепичными крышами, горнолыжных курортов, пунктуальных людей и неподдельного дружелюбия. Самый старый город на территории современной Австрии – Лидс. Был основан в глубокой древности, в 15 году до нашей эры. В целом, австрийскую кухню можно охарактеризовать как очень сытную и довольно жирную. Австрийцы любят плотно поесть, всегда на их столе есть мясо, говядина, свинина, баранина, дичь, птица, ценятся и потроха. Из овощей преобладают капуста и картофель, но широко используются и коренья, петрушка, сельдерей, пастернак. Распространены здесь и мучные изделия, клёцки, лапша, блинчики. Венский шницель – самое известное в мире национальное блюдо Австрии. Его изюминка заключается в том, что готовится оно из свежей телятины. К нему обычно подают картофельный или капустный салат. Кайзершмарин – омлет, приготовленный особым образом. Чтобы его получить, помимо стандартных яиц и молока, повара используют муку, сахар, корицу и изюм. Перед подачей на стол его посыпают сахарной пудрой. Самым известным десертом считается яблочный штрудель. Его приготовление требует особого мастерства, ведь настоящий австрийский штрудель должен таять во рту. Из известных австрийских блюд можно назвать торт «Захер». Шоколадно-бисквитные коржи, перемазанные абрикосовым конфитюром и залитые шоколадной глазурью, имеют утонченный и неповторимый вкус. Австрия – страна католическая. Таким образом, и свадьбу справляют в день торжественного венчания. К такому серьезному событию молодые начинают готовиться за полгода. Священник назначает будущим супругам несколько встреч, в ходе которых старается как можно лучше подготовить молодых к жизни в браке. Свадьба, заключенная просто гражданской росписью, не принимается. Должна состояться церковная церемония. В день знаменательного события, нарядившись, молодые садятся в самую красивую машину свадебного кортежа и направляются в церковь. Сразу за молодыми в церковь входят детки, которые несут корзинки с цветами. А если в церкви молодых обкидали зернышками риса, то в их совместной жизни все сложится наилучшим образом. В Австрии не существует такого понятия, как «тамада», и его функцию заменяют самые веселые друзья жениха. Кульминация трапезы – похищение невесты. Жениха сначала отвлекают, а потом похищают его супругу с букетом и прячут в каком-нибудь другом ресторане. До сегодняшнего дня в Австрии также почитают прекрасную традицию. После свадьбы отправляют каждому гостю фотографию молодоженов, на которой ставится благодарственная подпись за дары, преподнесенные в честь такого знаменательного торжества. В XIX веке при входе в церковь порог полагалось переступить правой ногой, чтобы быть счастливыми долгие годы. Считалось, если свечи новобрачных горят ровно, брак будет мирным. Мерцают, супруги будут ссориться, свеча погаснет, кто-то из супругов умрет. А плачущая невеста будет смеющейся женой. В доме, где праздновалась свадьба, молодые выдерживали испытания. Новобрачной передавали самый большой пирог в виде венка или кольца. Она бросала его через голову в толпу, и каждый старался оторвать от него кусочек, что сулило приобщение к благополучию. Потом начинался обед. Обычно накрывали три стола. Первый для молодых, свиты и ближайших родственников. Второй для женатых гостей, третий для холостых. Поскольку гости сами оплачивали свой обед, около каждого стояла тарелка, на которую он складывал все то, что желал унести с собой, уходя со свадьбы.
Во двор нового дома молодые входили не через ворота, а через дыру в заборе, за что должны были заплатить выкуп. На пороге их встречала мать жениха, она благословляла их, подавала на расшитой подушке ключи от дома и продукты. Жених переносил невесту через порог на руках. Традиции имеют свойство меняться, так с середины 20 века стало принято в день свадьбы сажать деревья в общественных парках. В некоторых городах выросли целые брачные рощи. Действующая конституция исключает предоставление каких-либо привилегий на основании религиозной принадлежности. Большая часть населения страны считает себя католиками. Римско-католическая церковь официально признана государством в качестве основной. Для обеспечения нужд церкви введен 1% налог на доходы католиков, который называют в числе причин сокращения численности последних. Ислам в Австрии насчитывает около 300 тысяч приверженцев. В основном это иммигранты из Турции и стран бывшей Югославии. Также есть небольшой процент иудеев. А буддизм был признан как официально существующая в Австрии религия в 1983 году. Австрийцы очень гордятся тем, что Моцарт был их соотечественником. Такова Австрия изнутри.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».

Патриарх московский Всеруси Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле. Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей, говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении. В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням. Журналист и писатель Майкл Шелленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Шелленберг отметил, что снижение религиозности создало духовный вакуум, который заполнили различные утопические идеологии. Согласно новому исследованию американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2023 году в мире значительно вырос уровень враждебности по отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому, как футбол становится для миллионов людей источником смысла, надежды и чувства принадлежности. Латинская Америка на протяжении веков считалась регионом с сильными религиозными традициями. Однако, по мнению исследователей, сегодня для многих людей главным местом, где они находят единство и ощущают себя частью большого сообщества, становятся не церкви, а футбольные клубы и стадионы. Авторы материала отмечают, что некоторые болельщики совершают различные ритуалы и придерживаются суеверий, надеясь повлиять на исход матчей. В результате известные футболисты нередко становятся объектами почти религиозного почитания. Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете, представившие новые результаты исследования American Worldwide Inventory 2026. Под святостью человеческой жизни исследователи понимают убеждение, что жизнь каждого человека является священной, обладает Богом данной ценностью и не зависит от возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Согласно исследованию, только 44% рожденных свыше христиан придерживаются такого взгляда. При этом более половины представителей этой группы по-прежнему считают аборт нравственно недопустимым. Опрос проводился в январе 2026 года среди 2000 взрослых американцев, представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, что мотивирует или что принуждает нас соблюдать заповеди. Все, что я соблюдаю в Писаниях, есть заповеди, одинаковые для всех. А приглашение Христа, которое Он сказал богатому юноше, помните, «Если хочешь быть совершенным, обращено только ко Мне». Да и не заповедь это вовсе, а всего лишь воля Твоя, Господи, для меня. Оттого и печалюсь, оттого и ухожу от Тебя. А не будь этой встречи лицом к лицу с Тобой, никогда бы не ушел от Тебя, потому что всю жизнь стремился к Тебе. И печаль эта, и изгнание мое не заповедью, а как раз волей Твоей вызваны. Ибо заповедь соблюл я, а воли Твоей не осилил. Если бы обнищание мое было всеобщим обязательством, заповедью, оставленной ради жизни вечной, то и страха бы не было, и выбора. А так, если хочешь, страшусь я Тебя, Господи. Лучше молитвословие, отче наш, исповедание, провозглашение, но только не голос этот Твой, проникающий в недра души моей, во святое святых за завесу. Выйди от меня, Господи. Я же говорю Тебе, что верую в Писания Твои, ибо соблюдаю их в точности. Разве этого недостаточно для Тебя? Что еще лучше может доказать мою веру, как не это? Да нет же, лгу я Тебе. Человек на многое согласен ради спасения, и вера здесь ни при чем. Как смертельно больной принимает лекарства не потому, что верует в них, а от безысходности пьет все, что находит. Так и мы сами себя тешим, называя страх верой, и этим умножаем свое коллективное заблуждение. На самом же деле, ничто иное, как ужас вечного осуждения, толкает нас к соблюдению заповедей. Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 29 июня, и тема сегодня «Святой Дух, печать и гарантия». И место Писания, послание к Ефесянам 1:13, где написано «Мы запечатлены обетованным Святым Духом». Сегодня мы рассматриваем слово «запечатлены». Перевод греческого слова «сфрагидзо» — очень важное слово. В древние времена, если вы собирались отправить посылку, то прежде чем сделать это, посылку нужно было вскрыть, проверить содержимое. Нужно было убедиться, что все в сохранности, ничего не сломано, и только после этого посылку можно было запечатать. И когда на посылку ставили печать, это означало, что все в целости и сохранности, все в порядке. Ничего не сломано, и есть полный комплект. И печать гарантировала доставку посылки. Печать была гарантией того, что посылка будет доставлена куда нужно, в пункт назначения. Именно это слово использует Павел, говоря, что мы запечатлены Святым Духом. Это означает, что когда мы получаем спасение, Бог проверяет содержимое. Бог заботится о том, чтобы все было в целости и сохранности, что мы совершенны, исцелены, целостны. Когда мы с Богом, с нами все будет в порядке, на нас печать Святого Духа, и то, что мы получили Святого Духа в момент спасения, является доказательством того, что с нами все в порядке. Печать является гарантией, что мы доберемся до конечного пункта. Подумайте об этом сегодня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 29 июня. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Первое послание апостола Иоанна, 3 глава, 17-18 стихи. Апостол Иоанн открывает нам прекрасное откровение о том, как жить и любить братьев и сестер. Он говорит, что если человек, имея достаток, видя брата или сестру в нужде, закрывает на это глаза, значит, он не пребывает в Божьей любви. Возлюбленные, давайте на самом деле жить христианской жизнью. Многие говорят, что покаялись, но ведь покаяние должно иметь плоды. Иоанн Креститель говорил о достойном плоде покаяния. «У кого есть две одежды, тот отдай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Евангелие от Луки, 3 глава, 11 стих. Библия призывает нас быть милосердными. Пришло время открывать наши глаза и начать замечать нужды людей. Пришло время заглянуть в шкаф и посмотреть, чем мы можем поделиться с неимущими друзьями, родственниками, близкими или просто с людьми, живущими в нужде. Возлюбленные, вы живете в изобилии, но ближний ваш живет в недостатке. Божье Слово говорит: «Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка». Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 14 стих. «Помогайте друг другу, и тогда Божья любовь поселится в ваших сердцах». Написано: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Сегодня многие любят словом, но очень немногие любят делом. Люди говорят друг другу: «Я тебя люблю», но дела их свидетельствуют о другом. Мать Тереза сумела показать всему миру, что значит любить не только словом, но делом и истиною. Лично для меня также является примером и Божий слуга Лестер Самрал. И, конечно же, самый великий пример – Иисус Христос. Он жил на земле, помогая и проявляя милосердие к людям. Будьте милосердны, имейте Божий характер. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: А слова были вкусными, словно свежая выпечка. Жизнь наполнена чувствами.

были вкусными, только съедены не были, а глаза были грустными, потому что нас предали, а глаза были грустными.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 июня. Бог может открыть или закрыть перед нами двери. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Откровение Иоанна Богослова, 3.7. Иногда Бог говорит с нами, открывая для нас двери возможностей, или наоборот, закрывая какие-то двери. Павел и Сила собирались идти в Вифинию, чтобы проповедовать Евангелие и служить жителям города. Но Дух Иисуса не позволил им это сделать. Смотрите Деяния, 16 глава, стихи 6 по 7. Мы не знаем точно, как именно это произошло. Возможно, они перестали чувствовать мир в сердце. Вероятнее всего, они собирались идти в ту местность, но Бог сделал так, что они не добрались туда. Мы с Дэйвом знаем из собственного опыта, что Бог может открывать двери возможностей, которые никто другой не сотворит, или закрыть двери, которые мы не сможем открыть. Я всегда молюсь о том, чтобы Бог открывал передо мной только те двери, в которые я должна входить, согласно Его замыслу. Я могу искренне верить, что принимаю правильное решение, тогда как в действительности это может оказаться серьезной ошибкой. Поэтому я предпочитаю довериться Богу, который закроет передо мной те двери, войти в которые было бы для меня заблуждением. Долгие годы я изо всех сил старалась добиться того, что я запланировала. Все это заканчивалось тем, что я выбивалась из сил и опускала руки. Сейчас я поняла, что гораздо приятнее делать то, что от нас зависит, и при этом полностью положиться на Бога. Он откроет передо мной те двери, которые являются частью Его плана, и закроет те двери, которые не ведут к исполнению Его замыслов. Бог любит вас, и вы можете быть уверены, что в нужное время Он откроет для вас именно те двери, которые вам нужны. Божье слово на сегодня. Не пытайтесь добиться всего своими силами. Доверьтесь Богу, который откроет перед вами правильные двери и закроет те, которые вам не нужны. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

согреться, сгорит листва календаря. Любовь — единственное средство от смерти.

магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням. Журналист и писатель Майкл Шелленберг заявил, что развитие науки, технологий и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Шелленберг отметил, что снижение религиозности создало духовный вакуум, который заполнили различные утопические идеологии. Согласно новому исследованию американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2023 году в мире значительно вырос уровень враждебности по отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому, как футбол становится для миллионов людей источником смысла, надежды и чувства принадлежности. Латинская Америка на протяжении веков считалась регионом с сильными религиозными традициями. Однако, по мнению исследователей, сегодня для многих людей главным местом, где они находят единство и ощущают себя частью большого сообщества, становятся не церкви, а футбольные клубы и стадионы. Авторы материала отмечают, что некоторые болельщики совершают различные ритуалы и придерживаются суеверий, надеясь повлиять на исход матчей. В результате известные футболисты нередко становятся объектами почти религиозного почитания. Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете, представившие новые результаты исследования American Worldwide Inventory 2026. Под святостью человеческой жизни исследователи понимают убеждение, что жизнь каждого человека является священной, обладает Богом данной ценностью и не зависит от возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Согласно исследованию, только 44% рожденных свыше христиан придерживаются такого взгляда. При этом более половины представителей этой группы по-прежнему считают аборт нравственно недопустимым. Опрос проводился в январе 2026 года среди 2000 взрослых американцев, представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Рождество таит в себе немало тайн. Сын Божий и Сын Человеческий, сущий от века, рожденный без участия мужчины. В сегодняшней передаче вы узнаете о том, как относиться к этой тайне и как рассказывать о ней другим. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и мы вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, Иисус был сотворен, рожден или был от века? Как относиться к тайне непорочного зачатия? И как о ней рассказывать людям, которые скептически настроены?
1: Спасибо. Очень интересная постановка вопроса. Иисус был сотворен, рожден или он существовал от века? Действительно, личность Иисуса Христа, Сына Божьего, Бога-человека, она вызывала и продолжает вызывать многочисленные вопросы, и вокруг нее много споров. Об этом говорили на ключевых вселенских соборах в начале истории христианства. И, конечно же, эта история снова и снова всплывает в сознании многих и многих людей. Для того, чтобы в ней разобраться, нам нужно посмотреть на то, что говорит Священное Писание об Иисусе Христе вообще, и что оно говорит конкретно о рождении Сына Божьего. Но прежде всего, если мы проанализируем общее представление Писания или общую информацию, которая встречается в самых разных местах Священного Писания о Боге, то мы видим достаточно ясное, неопровержимое учение о Божественной Троице. Это учение говорит о том, что единый Бог существует в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. То есть первая, вторая и третьи личности божества. Мы видим, что они изначально в книге «Бытие» описана история, как они имеют совещание относительно того, чтобы создать человека. Сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Сказал Бог один, а вот глагол стоит во множественном числе «сотворим человека». И по образу нашему, и по подобию нашему. То есть мы видим соучастие всех трех личностей Божественной Троицы. И вот когда мы подходим к периоду Нового Завета, когда мы подходим к тому времени, когда божественный план искупления должен был перейти в завершающую форму, вот здесь мы видим особое, удивительное, непостижимое, конечно же, сверхъестественное действие Божественной Троицы, когда вторая личность Божества, то есть Бог Сын, Он принимает человеческую плоть. И даже слово «принимает человеческую плоть» недостаточно точно. Он становится человеком. Будучи стопроцентным Богом, Он становится стопроцентным настоящим человеком. То есть Бог Сын, вторая личность Божества, был всегда. В этом отличие Бога от всего остального. Все остальное сотворено. Вот Бог, Он был всегда. Он вездесущий, Он сущий от начала, Он всегда существующий. И это относится как ко всей Троице, так и к Богу Сыну, ко второй личности Божества. А вот Бога-человек имел место, Он имел начало. Вот почему иногда, когда мы читаем в Новом Завете о Сыне, о Иисусе Христе, может показаться, что как будто есть точка, когда Его не было, и вот Он появился. Это в действительности так. Бог Сын был всегда, а вот Бога-человек, Иисус, Он появился в определенной точке истории, когда Дух Святой воздействовал на тело Марии, и когда в результате этого священного творческого акта появился младенец в утробе этой специально избранной Богом молодой женщины. Таким образом, когда мы говорим об Иисусе Христе, мы говорим о удивительном соединении всех этих явлений. Тот, кто был от вечности, он в определенной точке истории становится, он приобретает новую ипостась или новое выражение. Он переходит в новый этап своего существования. Этот этап, который начался тогда в Вифлееме, в ту ночь, когда родился Сын Божий, этот этап, он будет продолжаться вечно. Иисус Христос, вознесшись на небеса, Он вознесся как Бога-человек, не просто как вторая личность Божества, которая существовала до того, до воплощения. Он вознесся как Бога-человек. И Он это сделал отчасти для того, чтобы вместе с Ним на небесах, в непосредственное Божие присутствие, были вознесены все те, кто будут спасены им однажды. То есть чудо Бога воплощения, конечно же, это не просто объект исследования, это не просто интереснейшее явление с точки зрения богословия и понимания того, кто такой Бог и что Он делает. Чудо Бога воплощения, оно имеет практическую ценность и очень большую, огромную значимость для каждого из нас. Оно говорит о том, что Бог, однажды соединившись с человеком, открыл возможность для нас, людей, соединиться с Богом и войти в Его славу для того, чтобы присутствовать там навсегда. Это и есть одно из огромнейших благословений Рождества Иисуса Христа.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе. Яков Левин. Сеется семя. Богатство. В Берлине одна 78-летняя пенсионерка умерла от физического истощения. Полиция установила, что в ее квартире не было продуктов, но зато был найден чемодан с 50 тысячами марок и сберкнижка на 28 тысяч марок. Ее жадность к деньгам была сильнее смерти. Вот так-то.
1: Из коллекции вечных хитов.

Псалом 128. Да скажет ныне Израиль, хотя и горькой будет быль, меня уже не раз теснили, и юность светлую мою в кровопролитнейшем бою едва враги не погубили. Они подобны волчьей стае, чьи зубы так остры и смелые, они, как в поле Аратаи, чужие взявшие наделы. Но Бог Всевышний на рассвете расторгнет нечестивых сети и возликует весь Сион. А грешники да постыдятся, от страха в бегство обратятся, и будет он веселье полн. Враги же станут, как солома, что высохла на кровлях дома, не свяжут из нее снопы, а бросят вдоль Иерусалима, что путник, проходящий мимо, мог обтереть свои стопы. И он не скажет: «Вам сегодня благословение Господне».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский в Серовсе Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле. Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей, говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении. В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада не

отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому, как футбол становится для миллионов людей источником смысла, надежды и чувства принадлежности. Латинская Америка на протяжении веков считалась регионом с сильными религиозными традициями. Однако, по мнению исследователей, сегодня для многих людей главным местом, где они находят единство и ощущают себя частью большого сообщества, становятся не церкви, а футбольные клубы и стадионы. Авторы материала отмечают, что некоторые болельщики совершают различные ритуалы и придерживаются суеверий, надеясь повлиять на исход матчей. В результате известные футболисты нередко становятся объектами почти религиозного почитания. Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете, представившие новые результаты исследования American Worldwide Inventory 2026. Под святостью человеческой жизни исследователи понимают убеждение, что жизнь каждого человека является священной, обладает Богом данной ценностью и не зависит от возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Согласно исследованию, только 44% рожденных свыше христиан придерживаются такого взгляда. При этом более половины представителей этой группы по-прежнему считают аборт нравственно недопустимым. Опрос проводился в январе 2026 года среди 2000 взрослых американцев, представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Читаем вместе. Демас Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

течение последующих 10 дней каждый день Адольф Вейнберг звонил отцу. Для него было непонятным, что могло задерживать его, покупателя с наличным капиталом в руках, когда цены падали каждый день. Мне тоже это было неясно. Я лишь знал, что Божье место для меня было здесь, во Фресно. Наконец, наступил последний день пятинедельной кампании. Послеобеденное собрание было назначено на половину третьего. В половине первого все места в аудитории на 3500 мест были заняты. В 2 часа еще 1500 человек стояли у стен. Сотни толпились на улице. В 5 часов собрание должно закончиться, но дух хвалы в громадной аудитории был так силен, что я не мог закончить собрание, если бы даже и хотел. 6 часов. 7. Ни единая душа не вышла из собрания. Преобладающее большинство присутствующих были здесь еще до обеда, но никто не хотел идти на обед, опасаясь, что, вернувшись, не смогут войти в помещение. Программу вечернего собрания мы вынуждены были изменить после того, как дух занял руководство собранием. Келса Гловер был спикером на этой окончательной неделе. Но в этот вечер мы совершенно потеряли контроль над собранием. «Было нечто подобное воде», — сказал он мне. «Сила текла по ковру, подобно воде. Когда я подошел к тому месту, мне казалось, что я по колено бреду в воде». Люди начинали выходить вперед и исцелялись по пути в проходах. Молодой человек приехал на собрание со страшной болью в поврежденном глазу. За день до этого он пахал землю между персиковыми деревьями. Выхлопной трубой трактора он задел бельевую веревку, которая, натянувшись, порвалась и ударила его по левому глазу. Доктор наложил на глаз большой бандаж, но не сказал ничего обещающего, будет ли он видеть этим глазом или нет. Ока Таттам вышел вперед, как он сказал нам позже, почти падая в обморок от боли. Как только рука Келса Гловера коснулась его головы, боль моментально прекратилась, и сильная уверенность в исцелении ободрила его. Перед 5000-ной толпой Таттам начал разворачивать повязку. Один за другим круги повязки спадали с его головы, пока не появился бугорок белого бинта у его ног. Внутренний бандаж был прикреплен клейким бинтом. Он сорвал его. 2 здоровых голубых глаза уверенно смотрели то на Келса Гловера, то на меня. Не было ни царапин, ни синяков. Его левый глаз даже не был залит кровью. Была полночь, когда это необыкновенное собрание подошло к концу. Оно продолжалось 11,5 часов. Возвращаясь домой на улицу Джей, я чувствовал себя свежее, чем утром перед собранием. И Роза, и доктор Гловер сказали то же самое. Я чувствовал внутреннее удовлетворение, как тот, кто в рукопашном бою видит своего врага бегущим. Опять мне припомнились слова доктора Чарльза Прайса: «Мы участвуем в битве, Демос. Может быть, размер победы и жестокость битвы не одинаковы. Может быть, враг борется более ожесточенно там, где ему угрожает большая опасность. Нам теперь оставалось только связать финансовые концы, начать воспитательную программу и закрыть дом». Вейнберг продолжал звонить по телефону. «Я приеду домой в понедельник, господин Вейнберг», — ответил я. «Вы должны быть довольны, что не раньше. С каждым днем ожидания цены падают ниже. Я предлагаю вам 500 000 долларов наличными за предприятие, которое терпит убытки, а вы продолжаете задерживать. Я не вполне понимаю ваше мышление, Шекериан». «В понедельник после обеда», — я дал слово. И в понедельник в 2 часа дня отец, Адольф Вейнберг и я начали торговый разговор сложной передачи мельницы, элеваторов и другого имущества. В конце первого заседания мы разошлись на 25 тысячах долларов. «Это мое окончательное предложение», — сказал Адольф Вейнберг. «Я не могу пойти выше». Я посмотрел через стол на отца, и он отрицательно кивнул головой, не соглашается. «И это тоже наше последнее слово, господин Вейнберг». Переговоры зашли в тупик. Мы так думали. На следующее утро, в 6 часов утра, позвонил телефон. «Шекериан?» «Вейнберг, согласны ли вы прийти ко мне на завтрак?» Мы с отцом отправились к Вейнбергу домой.
За завтраком из омлета он сказал нам, что Бог пробудил его опять посреди ночи и на этот раз с инструкцией. «Позвони завтра утром шекирьянам и дай им просимую ими цену». «Так вот, мы собрались опять», — сказал Адольф Вейнберг. «Ваш покупатель, по вашей цене. Дайте мне вашу руку, Исаак и Демос. Я опять хочу спокойно спать целыми ночами». Итак, Господь провел нас через самое трудное время в нашей жизни. Когда сатана атаковал нас, Господь позаботился, чтобы нам не понести большую потерю. Стефан вышел из своей болезни без осложнений, и Бог освободил нас от коммерческого дела, которое не было предназначено для нас. Под управлением Вейнберга мельница стала прибыльной. У меня было сильное убеждение, что Бог допустил все эти переживания как средство приготовления к новой работе, которую Он мне готовил. Что будет представлять собой эта работа, я не имел представления, но без сомнения работа эта будет сложной.

и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги. И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: «Теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты вместе».

0: чем поговорим, друзья?
1: Поговорим мы сегодня о пророчествах, но поговорим мы, отталкиваясь от контекста Откровения 19 главы. Вот для меня всегда книга Откровения была в некотором смысле загадкой.
0: Не только для вас, для нас, для всех. Хорошо, что среди нас есть богословы, поэтому мы надеемся, что вы нам поясните сегодня.
1: Ну, я вам скажу, что даже богословы запутываются в книге Откровения и очень даже серьезно запутываются, потому что эта книга не предлагает каких-то реальных историй. Она дает образы, которые говорят о будущем. И, собственно, смотреть на них как образы чаще всего и надо, но, тем не менее, хочется иногда какое-то учение оттуда тоже получить для богословов. Ну, чтобы наставлять людей, чтобы книга Откровения не лежала неким мертвым грузом, ожидая какого-то своего времени, а чтобы к ней обращались каждый день.
0: Книга Откровения — это книга, которую нам надо разгадать, или которую нам надо понять, или как-то ее применять?
1: Ну, смотрите, есть местописания, которые, что называется, нужно пытаться понять сердцем, да, то есть вот мы видим божественный диалог Христа с Иоанном и то будущее, которое Христос показывает Иоанну, апостолу, ну, Иоанну, пророку в этом смысле, безусловно, показывает будущее — это как образы определенные для нас. При всем при этом в нем нет указаний на какие-то конкретные даты, земные события или каких-то земных персонажей. Все это чаще всего завуалировано. Но при всем при этом в книге Откровения мы видим одну главную истину. Господь со своим народом, Господь бодрствует, Господь идет судить эту землю и людей, живущих на ней. А вот, наверное, периоды, как это будет происходить, в какой последовательности, ну, плюс-минус, да, наверное, об этом и рассказывает книга Откровения. Но, тем не менее, в ней есть какие-то фразы, которые должны заставить нас беспокоиться уже сейчас, уже сегодня. Все мы очень хорошо знаем вот обращение Христа к ангелу Лаодикийской церкви. «Ты не холоден и не горяч, но ты тепл, а так как ты тепл, тепел или теплый, извергну тебя из уст моих». И это тоже должно заставить нас задуматься, какой я, горячий или холодный, что будет со мною дальше. Вот это все, что касается прямой речи Христа, нас должно заставить как-то применить ее к себе, как минимум.
2: Вот этот момент в Откровении, да, до того момента, когда говорят церквам, да, еще понятно что-то, что можно взять, посмотреть, да. А потом уже дальше начинается очень непонятно.
0: Очень непонятно, да, непонятно вообще, о каких событиях речь, что это за прообразы, что это за персонажи, и каким образом это вообще относится к нам, и чего-то нам ожидать, каких-то событий, или это все из области некой метафоры?
1: Ну, скорее я бы, наверное, сказал к метафоре, но любая метафора, она же тоже говорит о событиях. И когда Христос говорит о Царстве Небесном метафорами, да, и о жизни человеческой, и о воскресении, тоже апостол Павел пытается объяснить церкви метафорами. То есть он говорит: вот посмотри, зерно, которое ты сеешь, вот оно должно там в земле умереть, произрасти, дать колос, и в конце концов вот новая жизнь, которая в нем вырастает, новое семя, это и есть вот наш новый дух, наша новая жизнь. Вот как, в каком теле придут мертвые, вот это он пытается объяснить с помощью метафоры. Здесь, в книге Откровения, да, метафора к метафоре, но она тоже что-то объясняет, что-то пытается нам сказать, пытается показать масштаб всего действия. Но очень часто апостол Иоанн прибегает к фразе «как бы». Вот я услышал «как бы шум», «как бы голос», «как бы гром». И 19 глава, собственно,

0: Откровение начинается со слов «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя, спасение и слава и честь, сила Господу нашему». То есть для него сложно найти прямую аналогию, поэтому он дает что-то такое, ну, подобное, как бы, это значит подобно, но не совсем подобно, понимаете, но где-то вот примерно так, но не так. И это нас должно заставить искать небесное в небесном, а не в земном. А вот книга Откровения к этому подталкивает. То есть это шум многочисленного народа, но не шум многочисленного народа. Здесь что-то по-другому происходит. Но тем не менее, есть некое многоголосие, которое прославляет, и слова, которые приводит Иоанн, они конкретные. Они не говорят как бы слова. Они говорят слова «Аллилуйя, спасение и слава, и честь, сила Господу нашему». То есть мы видим, что книга Откровения, она прежде всего указывает нам на Христа. И всякий раз в практически каждой главе есть вот это направление. То ли ангелы восклицают, то ли старцы полагают перед ним свои венцы, то ли еще что-то происходит вот в большем масштабе, но всякий раз идет какое-то обращение, творение и спасенных ко Христу, то есть указание на Него, на Него, на Него, на Него. Это день Господень, Он приближается. И, собственно, когда речь идет о пророчестве, здесь ведь тоже обращение ко Христу. А для нас важно сегодня понять вот это место Писания, которое мы на самом деле из-за, наверное, глубины фразы, из-за ее некой сложности не всегда понимаем. Не всегда понимаем.
1: Ну, опять же-таки, там события разворачиваются в этой книге настолько серьезные, иногда даже непонятные, иногда даже страшные, да, и, наверное, какая-то степень еще этого откровения, это в предостережении того, что может произойти с человеком, если он не примирится с Богом.
0: Да. Вы знаете, вот недавно, да, произошло землетрясение в Венесуэле. Новости об этом говорят, христианские церкви тоже помогают, как могут. Но мы говорим о том, что вот, и в Откровении подчеркивает, что в этом мире далеко не все подвластно человеку. Человеку не подвластна природа, человеку не подвластны многие обстоятельства, человеку не подвластны времена и сроки, вот ты не можешь их поменять, а ты даже не можешь поменять волос на голове, да, или добавить себе волос, или убавить вот как-то так в таком, ну, в постоянном смысле. Ты не можешь, тебе не дано. И здесь показывается это, и говорится о том, что День Господень — это масштаб, который придет, и который человеку будет неподвластен. И если сегодня еще люди, службы, всякие различные добровольцы, волонтеры какую-то оказывают поддержку, помощь вот этим же пострадавшим в Венесуэле, тем не менее очень трудно справиться. А представьте события, которые, над которыми вообще невозможно будет что-либо сделать, что-либо как-то облегчить их. И об этом говорит как раз книга Откровения. То есть как бы ты, человек, не пытался показать Богу, что ты что-то можешь, какие бы машины ты ни изобрел, какие бы у тебя ни появились инструменты, сколько бы вас ни было людей, вы все равно не сможете справиться с тем, что реально существует и действует, и хранит вас благодаря тому, что Бог сказал. Но стоит только Богу, ну, что называется, убрать руку свою, погода резко меняется, земля вдруг приходит в движение, начинаются землетрясения, начинаются какие-то катаклизмы. И что сделаешь ты, человек? Вот что ты сделаешь? Мы пытаемся завоевать космос, все кто-то собирается лететь на Марс, а вот, правда, непонятно, как его осваивать, но мы тут с Землей-то порой не можем ничего сделать. потому что, ну, мы осваиваем эту землю постольку, поскольку дано нам. А воспротивится она, и не можем ничего делать. И уже нет нас. Вот все, исчезли, растворились. Об этом, собственно, и говорит книга Откровения. Вот, но нас интересует не глобальность и не масштаб. Нас интересует наше участие в этом божественном плане.
2: Ну, вообще, говоря о каких-то пророчествах, даже люди, не близкие к Богу или к вере, да, христианской, ну, пророчество хочется себе какое-то личное, свое.
1: Знать будущее.
2: Знать будущее, да, как-то эту информацию... Да, да, именно использовать. Поэтому вот когда речь идет о пророчествах, нам хочется знать, как это коснется вот лично нас.
0: Ну да, мы, собственно, чисто по-человечески всегда хотим каких-то наших насущных, решения наших насущных проблем, причем которые вот именно к нам относятся, да. Нам скатерть самобранка, нам не надо большую, нам маленькую, вот, чтобы просто поесть вот, и чувство голода не испытывать, и как-то радоваться жизни. Что нам еще нужно? Ну, нам нужна шапка-невидимка какая-нибудь, чтобы сильно нас не замечали или наоборот. Но мы все время направлены в себя, вот куда-то в решение своих каких-то порой корыстных предпочтений. Божественный дар, он ведет нас к большему, он ведет нас к божественному, он ведет нас к великому. Вот смотрите, когда мы пытаемся понять пророчество, нам бы действительно попытаться понять его с большого, со сложного, не с малого. Потому что даже в Писании, вот смотрите, мы читаем Писание, и вот царь Саул, это еще не царь, еще он просто Саул, которого послали искать ослиц. Что ему надо? Да ему надо узнать, ну куда же они убежали? Где-то ж тут провидец есть, давайте у провидца спросим. Он, наверное, знает, куда ослы сбегают. И они ищут провидца, находят Самуила. И он действительно отвечает, где ослицы. Но ведь Саул для себя главный ответ получает не в том, что он ослиц нашел, да, а в том, что его жизнь радикально должна измениться. Вот так работает пророчество, вот так работает встреча с божественным даром. Нам кажется, что он должен нам помочь вот сейчас, в сию минуту. А на самом деле что-то должно измениться масштабное в нашей жизни. Это в некотором смысле похоже на больницу. Да? Человек попадает, что дайте мне исцелиться, исцелите меня, вот полечите меня, чтобы у меня тут не болело и так далее. Но для чего? Для того, чтобы ты опять вредил своему здоровью. И поэтому, конечно же, грамотный доктор, он всегда скажет человеку, что он должен в своей жизни поменять прежде всего. Да? Вот пророчество в некотором смысле это лечение для человека. Это лечение, это увещевание, назидание и утешение, которые очень как раз похожи и даны для того, чтобы человека менять, чтобы жизнь человеческая изменилась. Не чтобы, ой, Господи, утешь меня, погладь меня по голове, скажи мне слова добрые. Ну вот тебе, люблю тебя. Ну здорово, классно, пошел я дальше. Да не делай дальше, как ты раньше делал. Вот что хочет сказать пророк. Не делай дальше. А как делай? А вот это уже хороший вопрос. Вот это ты уже на правильном пути. Вот, и когда мы читаем книгу Откровения, 19 глава, ну, смотрите, вот здесь мы прочитали, да, и как бы услышал голос большого народа, что еще, услышал глаз от престола, услышал, смотрите, речь о судах, ибо истинные праведны суды его, потому что он судил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Это как раз вавилонская блудница, та самая, которая, ну, в общем-то, прославилась тем, что убивала божьих пророков. Вот что они говорят. И вторично сказали «Аллилуйя», и дым ее восходил во веки веков. И вот тогда как раз старцы и животные, которые тому престолу, опять же, образы поклоняются и говорят сидящему на престоле, все к нему обращено, аминь, аллилуйя. И голос шел говорящий, вот, кстати, хорошее наставление для поклонников групп прославления, хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие.
2: Ну, не только группе прославления.
0: Не только, да, и слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум снова вот многих, как бы голос громов сильных говорящих, аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. То есть мы здесь видим в 19 главе, разворачивается как бы апогей всех событий. Вот он, жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И вот она фраза звучащая, где ангел, вот ангел, который говорит, в какой-то момент уже ангел говорит Иоанну, «Богослову напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне сии суть истинные слова Божии». И вот здесь мы видим действие. Мы видим что-то, что можно взять нам в прямое учение. И Иоанн падает к ногам ангела, чтобы поклониться ему под впечатлением. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Вот это очень важная фраза для нас, которая сразу несколько вещей нам демонстрирует. Первое, что она нам показывает, это наше положение. Оно не ниже ангельского. Но наше положение определяется тем, что мы несем в себе, что не способны нести ангелы. А мы несем в себе свидетельство Иисусова. Что это за свидетельство Иисусова? И вот здесь мы снова видим, как книга Откровения, как все, что в ней происходит, обращает внимание на Христа. Но не Христа вовне, а Христа внутри. Христа, который внутри нас. Он внутри тебя. Ты свидетель Христов. Ангелы лишь сослужители тебе, а ты свидетель Христов. И Богу поклоняйся, безусловно, потому что это твое предназначение, ты поклоняешься напрямую Ему, не других посредников. Опять же, почему? Потому что жизнь Божия в тебе, потому что свидетельство Христово в тебе. И свидетельство Христово, свидетельство Иисусова, есть дух пророчества. Я бы сказал так, есть дух всякого пророчества. О чем это говорит? Это говорит о том, что любое пророческое слово, любая пророческая весть должна быть наполнена свидетельством Христовым. Она именно тогда пророческая. Любая другая не пророческая. Она пророческая, прорицательская, предсказательская. А какая-то такая вот, может быть, особенно когда люди какие-то бытовые свои вопросы решают, да, с помощью пророческого слова или откровения. А настоящее пророчество содержит в себе свидетельство Христова. Настоящее пророчество всегда будет вести ко Христу. А всегда пророческая весть будет направлять нас к служению Ему, Ему поклониться. А вот призыв пророческий «Богу поклонись», вот ангельский призыв, он, по сути дела, и есть пророческий. Почему? Потому что здесь ангел говорит, вот, «Я сослужитель, а вы свидетели. В вас Дух Христов. В вас Дух Христов. Все, что вы будете говорить в Духе Христовом, и в некотором смысле является пророчеством, потому что, может быть, ваши слова и не будут предсказанием, но они будут указывать на Христа. Они будут указывать на Христа. В этом смысле откровение, мы и так его воспринимаем как пророческое слово, но оно пророческое не только потому, что о будущем говорит, оно пророческое потому, что о Христе говорит, о Христе в будущем, о Христе завтра, о Христе, каким мы его еще должны увидеть, но пока не видели. Но оно говорит о Христе. Все остальное вокруг, происходит, происходящее вокруг. И это, наверное, главный признак пророчества и пророческого служения Нового Завета. Самый главный.
2: Можно я небольшую историю вспомню, которая со мной произошла? Только вот в первые два года, скажем, моего уверования, и я еще была тогда не замужем, и я прочитала притчу о сеятеле, где, вы помните, разная почва, и вот на каменистую попало семя, быстро взошло, но поскольку не имело корня, когда пришли испытания, то увяло. И вот мне казалось, что я вот именно вот такое семя, которое корня в себе не имеет, потому что очень тяжело переживала какие-то текущие житейские трудности, и мне казалось, что я вот недостойная христианка, недостойная Христа, что я очень поверхностная, и я никому об этом не говорила, я носила это внутри себя. Но однажды приехал один миссионер, один служитель, и он молился за нас, мы где-то собрались, там небольшое общение, и он за каждого молился, и каждому говорил какое-то пророческое слово. И когда очередь дошла до меня, он возложил на меня руки, закрыл глаза и говорит: «Я вижу тебя, как дерево, которое корнями своими уходит глубоко в землю». И я стала плакать, потому что я почувствовала, как будто сам Бог мне это говорит. Но мне это тогда помогло, я успокоилась. Но вот каким образом подобное пророчество говорит о Христе? Вот о Христе в этом пророчестве ничего не было сказано. Был просто ответ на некие мои переживания, о которых знала только я и Господь.
0: Ну, смотрите, фраза так говорит. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. А особенность духа, духовной части, духовной составляющей, в том, что она оживляет всякое пророчество. И, безусловно, человек, который говорил тебе подобное слово, чтобы ободрить и утешить тебя, руководствовался как раз наставлением Христовым. Вот, безусловно, речь шла о Христе, безусловно, речь шла о жизни Христовой. Не просто о чем-то таком, если бы мы обращались к пророку и спросили бы: «Пророк, скажи нам, где сегодня бензин-то есть, да, вот, к примеру».
2: Куда очень сейчас актуальная информация.
0: Вот куда мне поехать, да, вот скажи, пожалуйста. Озаботился я, потому что вот суета-сует с этой проблемой, да.
2: Слушайте, с ослицами так и было, когда...
0: С ослицами так и было.
2: Саул
0: и искал. Ветхий Завет, вот он такой. Да. В Ветхом Завете большую роль играют как раз провидцы. Но кроме провидцев есть же еще и пророки Господни. Вот они называются как раз пророками Господними. Хотя и те тоже могли роль провидца выполнить. Но снова же, когда Саул пошел искать ослиц, Саул был отправлен в сон пророков после, да, чтобы Саулу изменить свое сердце, чтобы Саулу исполниться Духом Святым. И вот если мы видим, что в Ветхом Завете, тем не менее, Дух Божий является вот этим сердцем пророческим, и Божья весть, Божье наставление, Божье вразумление является пророческим сердцем, то в Новом Завете это свидетельство Христово. Все равно оно должно вести ко Христу, пророчество тебя должно вести ко Христу. И если в этом пророчестве говорится о глубине, то я бы сказал так: свидетельство мы прежде всего имеем в себе. Мы в себе имеем свидетельство, которое говорит нам об Иисусе. Нам прежде всего говорит о том, что Христос в нас, жизнь Божья в нас. Я верю во Христа. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Все, которые исповедуют Иисуса Господом, есть дети Божии. И это должно мне свидетельствовать. Внутри меня это есть свидетельство. И опять же, оно ведет меня ко Христу.
2: Ну вот, допустим, заболел человек, да, и вот он молится и спрашивает, что, и вот он получает пророческое слово, да, через какого-то, может быть, служителя, что это болезнь не к смерти, а к славе Божией, будешь там исцелен. Говорит, это тоже направляет, вот они, их много подобных пророчеств, вот они все направляют ко Христу?
0: Они все от Христа исходят. и ко Христу направляют. Все от Него им и к Нему. Ему дадим отчет. И жизнь наша от Него. Понимаете, любой пророк, если он не готов свидетельствовать о Христе, что-то пророчествуя, не пророк. Ну какой он пророк? Потому что дух, вот как раз свидетельство Христово есть дух пророчества. То есть вот не всегда внутреннее наружу. Но когда есть нужда и необходимость, обязательно внутреннее себя продемонстрирует. А продемонстрирует себя что? Свидетельство о Христе. Ну вот, пожалуйста, история с Филиппом, которого Бог отправляет, да, ангел его переносит на дорогу, ведущую в Газу, и там он встречает Филиппа Евнуха, да, царицы Савской. Вот у них завязывается разговор, и мы видим, что вокруг пророчества все крутится, пророчество Исаии, и это пророчество одно из наиболее демонстрирующих как раз вот содержание всякого пророчества или внутреннее состояние всякого пророчества. О ком здесь пишет пророк? О себе или о ком другом? Спрашивает Филиппа Евнух. И тот начинает ему рассказывать о Христе.
2: Да, но там явное, конечно, пророчество.
0: И там явное, да, напрямую о Христе. И ведь Христос говорит: посмотрите на Писание, да, вы исследуете его, чтобы иметь жизнь вечную, правильно делаете. Но они-то говорят обо мне. Писание говорят обо мне. И вот любое пророчество Божие, оно, пусть даже незримо, пусть даже неявно, оно говорит о Христе, оно ведет ко Христу человека. И в необходимый момент эта весть становится явной. То есть пророк – это, конечно же, евангелист.
2: А получается, а нам, чтобы правильно понять пророчество Божье, нам надо не просто внимательно слушать пророка, а знать Христа, знать Его Слово.
0: Да, конечно, когда Христос во мне, жизнь Божия во мне, она будет выходить наружу тем или иным даром, тем или иным свидетельством, тем или иным словом, и даже пророческим словом, и даже назидательным словом. Ну, а среди верующих, ну, нам порой, в принципе, весть евангельская понятна, мы ей следуем. Нам порой какие-то нюансы непонятны, да, и здесь наставление в Слове Господнем, наставление в Духе Пророческом будет очень даже полезно. Но всякое наставление будет все равно вести нас ко Христу, обращать нас ко Христу. Как и ангел говорит: не смотри на меня, не поклоняйся мне, ты свидетельство в себе несешь, понимаешь? Ты пророк больше, чем я. Почему? Потому что у тебя свидетельство Христово. У тебя есть то, что я нести не способен. А почему как раз ангелы не способны нести свидетельство Христово, свидетельство Иисусова? Потому что они не были людьми никогда. А Христос стал человеком. И Христос никогда не был ангелом. Это как раз для тех, кто так утверждает. И потому ангелы не способны нести свидетельство Христово. Но они служат тем, кто этому предназначен. А этому предназначены сыны человеческие. И вот Христос, как раз живя в наших сердцах, делает нас в определенном смысле пророками. Все мы пророки, все можете пророчествовать, говорит апостол Павел.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Напоминаем, в студии Юрий Елена Кривонос, Юрий Ионов. Говорим о пророчествах, друзья.
0: Да. Говорим. Сейчас говорим о пророчествах. Да, вот. Говорим о пророчествах, друзья. Но не только о пророчествах и о пророках. И вот здесь возникает как раз вопрос, да, очень часто, как отличить истинное пророчество от ложного пророчества? В ветхозаветние времена показателем истинного пророка и ложного пророка было исполнение его пророчеств, это первое. А второе, смотрите, вот очень важно, и здесь перекликается с Новым Заветом, пророк всегда ведет тебя к Богу. пророк ведет тебя, никогда не поведет тебя к другим богам, а пророк поведет тебя в покаяние, пророк поведет тебя в послушание, но всегда он поведет тебя к Богу единому, да, к Богу Иегове, да, в те времена, Яхве. А так же, как и новозаветний пророк, поведет тебя ко Христу. Вот, как, это главное
2: как
0: отличие.
2: Как Иоанн Креститель.
0: А почему Иоанн Креститель назван величайшим пророком? Не было пророка больше, чем Иоанн Креститель. Почему? Потому что он указывал на Христа. У него-то как раз было свидетельство Христова. В этом смысле Иоанн Креститель, он как бы перелом ветхозаветнего пророчества и новозаветнего пророчества. С одной стороны, он ветхозаветний пророк, потому что он обличает, потому что он обращается к царям, вот он там, внешний вид у него соответствующий, он Назарей, он, в общем, внешне соответствует ветхозаветнему пророку. Но внутренне он уже соответствует новозаветнему, он направляет на Христа. И когда к нему приходят, он говорит, я не Христос, нет, нет, но идет больше меня, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. Но еще это свидетельство не внутри него, да, оно еще как бы он указывает вовне. А мы имеем больше, и потому наименьший в Царстве Божьем больше, говорит Христос. А почему? Потому что свидетельство Христово есть внутри него уже. Уже он там, уже Дух Божий там, уже само имя Христово, оно там, внутри. Во имя Иисуса вы крестились, вы в Него погрузились, вы уже Его часть. И вот само это знание, само это ведение, сама эта истина, она, конечно же, наполняет любое пророчество. Это не значит, что она должна быть всегда произносима. Но если ветхозаветние пророки говорили «так говорит Господь», то ветхозаветние, новозаветние пророки, а их, допустим, вот этот слог, он должен меняться в сторону Христа, именем Христовым. Вот они действуют именем Христовым, во имя Иисуса, во имя Христа, ради Христа. На сегодняшний день пророку более, наверное, соответствовала бы фраза «не так говорит Господь, а ради Христа говорю вам». Вот мне так думается, потому что мы часто эксплуатировать пытаемся, и пророки, в том числе в Новом Завете, пытаются эксплуатировать фразу «так говорит Господь». Она яркая, она громкая, она куда-то указывает наверх, но не конкретно, да, вот. А ради Христа, во имя Христова призываю вас там примириться с Богом, там именем Христовым призываю вас, именем Господним, опять же, Павел говорит, но говорит, указывая на Христа, обращаясь к Коринфской церкви, чтобы они исправили свои пути, исправили свое поведение. Он пишет послание, по сути дела, пророческое послание. Ведь в нем есть обличение, в нем есть наставление, назидание, утешение. В нем есть предсказание, в определенном смысле. Есть устройство в нем. То есть он здесь как учитель действует, но пророческий дух тут явно присутствует. А если мы возьмем еще послание к Фессалоникийцам, где говорится о восхищении церкви, ну там вообще все явно, но там же и о Христе говорится.
2: Есть немало людей, которые, ну или мало, я не знаю, которые переживают о том, что в наших церквях нынешних очень мало вот таких духовных даров, пророчества, истолкования иных языков, вот все, что вот вокруг пророчества крутится.
1: Хочется сказать, раньше и деревья были выше, да, и трава зеленее.
2: Да, да, да. Вот насколько, ведь написано, ревнуйте, ревнуйте о дарах духовных, больше о том, чтобы пророчествовать. Для чего? Насколько жизненно необходимо нам вот наличие большое наличие пророков в церкви.
1: Вот я сейчас вспомнил мальчика, я не помню, как его зовут, в Инстаграме, запрещенной соцсети, которая вот говорил, у тебя есть там 5 минут для Бога, давай прочитаем. Угу. Вот интересно, он же, по сути, ну, пророчествовал для других людей, которые не знали о Христе, и тот охват аудитории, которую он умеет, да, он раньше, наверное, немногие из пророков бы имели вот такой охват. То есть большое количество людей смотрят, mm-hmm. и они слышат слово о Христе. Они слышат слово Божие, которое способно изменить. Просто, мне кажется, иногда мы не видим очевидных вещей, потому mm-hmm. что они чуть-чуть видоизменились сейчас. Mm-hmm. То есть они не такие, как бы мы, может быть, привыкли видеть, а они чуть-чуть mm-hmm. по-другому. Век того, что мы сейчас живем в интернете во многом, и именно там информация распространяется быстрее и на большее количество людей.
2: А, то есть ты хочешь сказать, что дар пророческий присутствует в полной мере, просто имеет разные формы сейчас?
1: Непривычные
2: для нас.
1: Да, ну, как бы все равно какие-то моменты мы не успеваем за тем, как все развивается, так или иначе.
0: Ну, смотрите, мне кажется, здесь поможет такая хорошая метафора. Пророчество, как дар, как и любой плод, да, требует, наверное, определенного питания. Вот угу. Дерево хорошо питается, да, если о нем заботятся, если его вот обрабатывают, там, обрезают, что там еще делают, подсыпают что-то, в общем, поливают, и плоды растут. И плоды растут. Вот в некотором смысле дар — это плод, да? Вот он должен вырасти откуда? А вот как раз из Духа, из свидетельства Христова. Если Христос в вас, да, как пишет апостол Павел, сияние славы, то вот оно все тогда начинает работать. Жизнь Божия начинает себя проявлять в плодах, начинает себя являть в дарах, в большем количестве даров. Поэтому Христос, или пророчество, да, вот дар пророческий, он начинает себя являть из жизни Христовой. А что нужно делать? Я думаю, поливать надо больше. Да, Слово Божие надо больше читать. Почему меньше сегодня пророчествуют? Да Библию меньше читают. Ну, спросите mm-hmm. сегодня, кто сегодня проводит со Словом Божьим времени больше, чем вчера проводил, чем третьего дня, или возьмем год назад, 2 года назад. Мало таковых людей. Люди не читают Священное Писание. То есть нет вот этой подпитки. Отсюда и дар работает, как-то работает. Через mm-hmm. кого-то работает. Мог бы больше работать, если бы больше были наполнены, если бы больше бы исполнялись Духом Святым. И Духом Святым не только в моменты поклонения в служении церкви, да, но поя и воспевая в сердцах Господу, тогда, когда в любое время, во всякое время. Мне кажется, отсюда начинает дар работать. А так, как ему? Мы сидим, мы ленимся, мы не заботимся, мы поглощены соцсетями или чем-то другим, мы не исполняемся Духом Святым, но хотим, чтобы дары работали. Мы все-таки понимаем, что вот эта вся информация, она на наши вопросы не решает жизненные, а нам нужно, чтобы что-то их решало. Где дары? Дайте нам дары скорее. А мы не нуждаемся в этих дарах, мы, точнее, не понимаем, откуда они приходят, да, откуда они берутся. И поэтому апостол Павел об этом говорит явно. А еще, смотрите, мы в собрании-то не торопимся. Мы дома, онлайн посмотреть. А как появится дару, если ты не в общении святых? Ведь он там себя проявляет. Он для назидания начинает работать. Когда вы собираетесь, у каждого из вас есть. У кого язык, у кого назидание, у кого псалом, у кого пророчество. Пророчество. Угу. И вот вам проблема, вот ее причина. Если разобраться, да, наверное, пророчество того, которое присуще Ветхому Завету, нет сегодня. Оно редко очень звучит. И часто, когда люди бывают, надевают на себя мантию пророка, и, пользуясь какими-нибудь событиями большого масштаба или региональными, начинают вот что-то вещать или что-то предсказывать, нередко это ничем не заканчивается. Знаете, просто выглядит как-то, ну, хорошо, если просто людей заставит, там, растормошит. А другое дело, как некий африканский пророк, который себя Ноем назвал, да, то волны океана пытался разделить, то ковчеги пытался построить, или еще что. И вот человек заблуждается, и других заблуждающихся ведет.
2: Но в море он шел очень уверенной походкой. Правда, волна вернула его.
0: Лучше бы он сел и проповедовал Евангелие людям. Проповедовал бы о Христе. И вот тогда, может быть, дар пророческий в нем и проявился бы в том или ином эпизоде. А вот это делать какие-то на камеру медийные действия. Ну, да.
2: Каждый христианин может пророчествовать? Или это дар для избранных?
0: Каждый человек, каждый христианин имеет в себе свидетельство Христово. Вот о чем я хочу сказать. Без свидетельства Христова невозможно пророчество. А поэтому, ну, потенциал, наверное, для пророческого слова есть в каждом. И мы можем его услышать. Мы, может быть, не сами разумеем его как пророчество, но кто-то воспринимает наше свидетельство как пророческое слово для себя. Почему нет? Здесь да, здесь это работает. А работает ли это явно со всеми атрибутами ветхозаветнего пророка? Ну, здесь, мне кажется, больше уже начинается театрализация какая-то. И она тоже может, конечно, иметь место быть, но, мне кажется...
2: Я замечаю, еще такие вещи бывают, когда вот есть, допустим, у меня некие переживания внутри, и тоже я даже не могу их порой облечь в слова, вот они просто переживания. И какой-то человек даже в обычном разговоре говорит какую-то фразу, и это не целенаправленное пророческое действие, это просто разговор двух верующих людей, но через эту фразу вдруг Бог говорит в мое сердце, и вдруг я как будто получаю ответ. Человек, сказавший эту фразу, даже, может быть, и не понял, что сейчас Бог употребил его слова для того, чтобы поговорить со мной. Вот такое
1: напророчествовал,
2: тоже.
1: Напророчествовал, да?
2: Напророчествовал сам того, не замечаю.
1: Ну, думаю, такое происходит, наверное, когда у тебя, ну, когда сердце твое ищет каких-то ответов от Господа, слова от Господа.
2: Ну, или просто нуждается.
1: Да.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Очень хорошая песня, мне нравится.
2: Да, такое. Стиль приятный.
0: Ну, смотрите, давайте снова вернемся к Откровению, к 19 главе, когда ангел, обращаясь к Иоанну, говорит: «Смотри, не поклоняйся мне, потому что я сослужитель тебе, ведь ты имеешь свидетельство Иисусова». Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И в тот самый момент Иоанн пишет: «И увидел я отверстие неба». Вот я увидел, не ангел мне показал. Я увидел отверстие неба. То есть вот это свидетельство Христово открывает для нас небо.
2: Ну вот если об Иоанне Крестителе сказано, что не восставал больше из пророков, но меньший в Царстве Небесном, больше Иоанна Крестителя. Это о ком говорится? Это о нас, о людях,
0: это которые, о нас говорится,
2: которые мы... приняли свидетельство Христово?
0: Да, об этом же мы как раз чуть-чуть раньше говорили, в том, что свидетельство Христово есть во мне. И если Иоанн Креститель еще не имел его в себе, но имел его уже вот... перед собою, да, скажем, он свидетельствовал о Христе. В этом смысле он величайший из пророков. Потому что его пророчество о Христе, а мы это Христово свидетельство уже имеем. Мы стартуем с той точки, с которой начинал Иоанн Креститель. И поэтому идем дальше. И здесь вот Иоанн Богослов как раз, он не просто пророк. Он пророк, который может видеть то, что не видят ангелы. «Увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. И он описывает его. Он снова возвращается к первым главам Откровения. Очи у него, как пламень огненный. На голове его много диадим, то есть он вот царь царствующих, да. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. А, тоже вот любопытно. Он был обогрен в одежду, обогренную кровью, облачен в одежду, обогренную кровью, и имя ему — Слово Божие. Вот оно, пожалуйста. И в это откровение проникает Иоанн Богослов. Никто не знает имя его, но свидетельство Христово раскрывает Слово Божие. И дальше он говорит о Христе, но смотрите, к чему он дальше приводит. Он приводит к суду Господнему. Он приводит к тому, что будет суд над живущими на земле, над трупами. Смотрите, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих, трупы коней, сидящих на них. Но прежде всего, трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников. Здесь о чем говорится? Что ничто не способно пред ним устоять. Все падет, какой бы ты ни был царь. Какой бы ты ни был начальник, пусть даже тысячи начальник, пусть даже ты сидишь хорошо, ты не просто, ты на коне сидишь. В те времена, во времена, когда жил Иоанн Богослов, человек, сидящий на коне, это человек, прочно утвердившийся в этой жизни, не просто по земле ходит, он над землею, он на коне. И вот он говорит, вот все они, кто они перед ним? Даже те, которые пришли сразиться, даже те, которые считают, что они сильные, они что-то могут заявить перед Христом. И здесь эта весть пророческая, она должна нас натолкнуть на какую мысль? А ты кто, чтобы противиться Богу? В самых простых вещах. Если ему не могут противостоять сильные мира сего, Христу не могут противостоять, кто ты, человек? Кто ты, который говорит, Господи, да зачем мне оно надо? Или, Господи, не хочу. Или, а вот меня огорчили, меня расстроили, меня там, мне что-то не дали, не додали, да. Или, или элементарно, я лукавый, ленивый раб. Вот, злой господин от меня чего-то требует. Требует, чтобы я молился, требует, чтобы я на собрание ходил, требует, чтобы я, ой-ой-ой, ужас какой, благовествовал. Ну, смотрите, свидетельство Христово открывает перед нами Христа, да так открывает, что ну, мы не можем молчать. И увидел я. Вот, и он видит происходящее, видит, что будет. И ведь он понимает свое место во всей этой большой драме, разворачивающейся в этом мире. Да? И Иоанн Богослов, имеющий свидетельство Христово, участник этой драмы, ведь он тоже на какой-то стороне. На чьей он стороне? Он на стороне Христовой. Я здесь, я перед Христом. И 19 глава заканчивается торжеством победы. Ангел сходит с неба, берет змея древнего, дракона, дьявола, заковал его. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. И он говорит, блажен и свят, имеющий участие. Вот здесь торжество охватывает Иоанна Богослова. Опять же, он видит все это, потому что имеет свидетельство Христово в себе. Я думаю, что подобно Иоанну Богослову, все мы можем проникать в будущее, открытое нам, читая Откровение, понимать, что это касается нас, это отзывается в нас. Мы понимаем, где мы, на чьей стороне. А здесь третьего не дано. Ты или противник Богу, или ты со Христом. И вот как раз пророчество, любое пророчество, хоть ветхозаветнее, хоть новозаветнее, оно тебя ставит к бескомпромиссному выбору. Выбирай, человек, ты что выбираешь? И потому апостол Павел новозаветнее пророчество высоко оценивает и говорит, что лучше, чтобы вы пророчествовали. Почему? Потому что Дух Христов в вас будет обращаться к неверующему человеку. И он написано, всеми обличается, всеми судится. А да, и скажет, истинно с вами Бог. Что говорит свидетельство Христово? Что говорит пророчество? Ведь оно демонстрирует очень важный момент. Оно обозначает этот самый момент встречи Бога с человеком, что Бог видит, Бог знает, Бог присутствует, Бог входит в обстоятельства твои и делает тебя соучастником не просто каких-то обстоятельств, а некоего своего плана. Бог наблюдает, Бог рядом, Он здесь. Вот это главная идея в пророчестве. А мы говорим о том, что Христос видит, Христос с нами. Об этом говорит как раз пророчески, говорит побиваемый камнями Стефан, который говорит: «Вижу сидящего на престоле и Сына Человеческого, стоящего рядом с Ним». Я вижу Христа. Я вижу Христа. И вот это свидетельство Христова возмущает до неимоверной степени. Вот это пророческое слово, говорящее о Христе, причем не просто говорящее, призывающее, а указывающее на Него, указывающего на Него как присутствующего здесь, вводит в гнев, в противление всех этих людей, которые Его окружили, и они хватаются за камни. Вот она битва, да, вот она битва, о которой говорится в Откровении 19 глава. И пророчество, оно, Божие пророчество, Божие слово, оно как раз голос этой битвы. Любое пророчество. Почему? Потому что Христос говорит: гнали меня, будут гнать и вас. И когда мы свидетельствуем и пророчествуем именем Христовым, в некотором смысле мы говорим об этом. Мы предвозвестники того самого дня, вот, когда Христос все приведет к поклонению Ему.
2: Ну, получается, если всякое пророчество Божье, оно говорит о Христе, ведет к Нему, направляет к Нему, приходит от Него и направляет к Нему, то несмотря на то, есть ли в нашей жизни какие-то явные пророчества или нет, наша задача все равно идти ко Христу, искать Его, наполняться им, углубляться в Него. Ведь если это цель каждого пророчества, то будем просто к этому стремиться.
1: И быть Его пророком.
2: Да. Спасибо, спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо за эфир. Спасибо, ребята.
0: Ну и, как говорится, именем Христовым благодарим за вашу поддержку.
2: Да, благословляем вас. Увидимся.
1: Всего доброго.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский в Серовсе Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле. Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей, говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении. В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Шелленберг отметил, что снижение религиозности создало духовный вакуум, который заполнили различные утопические идеологии. Согласно новому исследованию американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2023 году в мире значительно вырос уровень враждебности по отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому,

Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете, представившие новые результаты исследования American Worldwide Inventory 2026. Под святостью человеческой жизни исследователи понимают убеждение, что жизнь каждого человека является священной, обладает Богом данной ценностью и не зависит от возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Согласно исследованию, только 44% рожденных свыше христиан придерживаются такого взгляда. При этом более половины представителей этой группы по-прежнему считают аборт нравственно недопустимым. Опрос проводился в январе 2026 года среди 2000 взрослых американцев, представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Проданное первородство. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жены Ревекку, дочь Вафуила Арамейнина из Месопотамии, сестру Лавана Арамейнина. И молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держа с рукою свою запятую Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревекки. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова. И сварил Иаков кушанье. А Исав пришел с поля усталый и сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал Исаву: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Яков сказал ему: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Якову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. Книга Бытия, глава 25, стихи с 20 по 34.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Маяк», и в нашей программе Сергей Брикса с песней о Божьей любви.

Не бойся, Бог никогда тебя не оставит. Радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 июня. Бог может открыть или закрыть перед нами двери. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Откровение Иоанна Богослова, 3:7. Иногда Бог говорит с нами, открывая для нас двери возможностей, или наоборот, закрывая какие-то двери. Павел и Сила собирались идти в Вифинию, чтобы проповедовать Евангелие и служить жителям города. Но Дух Иисуса не позволил им это сделать. Смотрите Деяния, 16 глава, стихи 6 по 7. Мы не знаем точно, как именно это произошло. Возможно, они перестали чувствовать мир в сердце. Вероятнее всего, они собирались идти в ту местность, но Бог сделал так, что они не добрались туда. Мы с Дэйвом знаем из собственного опыта, что Бог может открывать двери возможностей, которые никто другой не затворит, или закрыть двери, которые мы не сможем открыть. Я всегда молюсь о том, чтобы Бог открывал передо мной только те двери, в которые я должна входить, согласно его замыслу. Я могу искренне верить, что принимаю правильное решение, тогда как в действительности это может оказаться серьезной ошибкой. Поэтому я предпочитаю довериться Богу, который закроет передо мной те двери, войти в которые было бы для меня заблуждением. Долгие годы я изо всех сил старалась добиться того, что я запланировала. Все это заканчивалось тем, что я выбивалась из сил и опускала руки. Сейчас я поняла, что гораздо приятнее делать то, что от нас зависит, и при этом полностью положить

0: у книги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Доброго дня всем, друзья! Радио Пилигрим приветствует вас!
3: Приветствуем вас, дорогие! Это прямое включение. Сейчас 17:04 по московскому времени. И вот мы решили выйти в эфир. Мы, это Юрий и Елена Кривонос, поговорить с вами, пообщаться на тему пророчеств.
2: Ну, правильно? Да, как раз мы сегодня на утреннем нашем эфире с 8 до 9 говорили на тему пророческую. И говорили мы, отталкиваясь от книги Откровения, от 19 главы, где ангел обращается к Иоанну Богослову, предлагая ему дальше видеть те откровения, которые показывает Господь, и обращает его внимание на то, чтобы сам Иоанн не поклонялся ангелу. Это очень хороший такой момент, который обращает наше внимание, в том числе на то, чтобы и мы с вами конкретно и четко знали, для чего мы предназначены. Ангел тем самым хотел сказать Иоанну, что «Иоанн, ты гораздо больше, потому что ты тот сосуд, который несет в себе что-то очень важное, что-то очень значимое, что мы, ангелы, нести не способны». А что это? Это свидетельство Иисусова. И дальше он говорит такие слова: «Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества».
3: Да, хорошая получилась у нас тема, хороший разговор был на утреннем эфире. В записи всегда вы можете на нашем сайте его посмотреть. Ну, песня, да, сейчас?
2: Да, друзья, у нас музыкальный эфир, а поэтому мы будем рассуждать с вами на сегодняшнюю тему, говорить о пророчествах, говорить о книге Откровения, говорить о том, что это значит, свидетельство Иисусова в наших сердцах и как оно связано с пророческим служением. Ну, а периодически будут звучать песни в нашем эфире. И сейчас Александр Рыбинский с песней «Завет». Послушаем.

0: продолжаем наш вечерний прямоэфирный разговор.
1: Итак, пророчество, конечно, тема, которая волнует людей очень многих, не только людей глубоко верующих, не только христиан, но вообще людям хочется узнать, что будет с этим миром, что будет конкретно с нами, а еще хочется что-то узнать о своем будущем такое, чтобы суметь как-то на это повлиять. Вот что с этим делать и что нам предлагает Священное Писание?
0: Ну, как пела одна певица известная, российская и советская, устроены так люди, желают знать, что будет.
1: Да.
0: Но, смотрите, люди испытывают иногда академический интерес к своему будущему или, в общем-то, к будущему. Каким оно будет, это будущее? И какое наше место в нем, да? Хорошо, чтобы это будущее было хорошим. И, естественно, человек, который получает некое знание о своем будущем, получает для себя преимущество перед всеми остальными. Пусть даже он не знает, что будет с ними, но зато он знает, что будет с ним. И это все, наверное, дает человеку большой такой задел на это самое будущее. Он может что-то изменить, что-то подправить. И действительно, мы, сталкиваясь с любой ситуацией, попадая в самые разные истории, или, может быть, даже просто двигаясь по нашей жизни, устраиваясь ли на работу, или, может быть, занимая очередь в магазине, или, ну, не дай бог, оказываясь в больнице, мы стараемся предположить, а что нас ожидает в будущем? Какая у нас будет зарплата, да? Как скоро мы выздоровеем и как много нам предстоит пройти лечение, да? То есть, и что будет, если, конечно, мы не будем следовать указаниям врача, нам об этом тоже хочется что-то выяснить. Мы, стоя в очереди за чем-то важным и необходимым, а сегодня снова такие товары появились, пытаемся выяснить, а нам вообще достанется или нет, стоять или не стоять, а сколько времени будем в очереди стоять. И то есть мы хотим планировать, мы хотим будущее держать в своих руках. И поэтому пророческий дар в этом смысле нам представляется очень удобным. Вот бы действительно иметь, ну, такую информацию или такого информатора, который нам что-то там подсказывает, где-то снизу или сверху, а мы тем самым вот получаем для себя определенный задел. Но, к сожалению, не так все это работает. В Новом Завете не так.
1: Угу.
0: И в Библии не так. Прежде всего, пророчество – это прямое взаимодействие Бога с человеком. Это Бог говорит с человеком. Человек ходит перед Богом. Человек слышит Бога. Бог человеку отвечает. И уже одно это заставляет задуматься. Этот человек – не имеет ли он пророческого дара? А кроме того, у этого человека, который называется пророком, есть некое послание, есть внутреннее знание, которое как раз ангел называет Иоанну Богослову и говорит, вот это то самое свидетельство Иисусова. Оно есть дух пророчества. Хочешь понять, пророк человек или нет? Узнай, есть ли у него свидетельство Христова, а потом уже делай выводы. Таким образом, пророческий дар становится для нас не просто предсказанием каким-то, не возможностью гадалки или, не знаю,
1: вот,
0: какого-то такого оракула. Нет, совсем не так.
1: Вот, кстати, да, насчет гадания, потому что даже статистика говорит, что немало людей в нашей стране очень увлечены гаданием и ищут вот этого, может быть, от некоторого беспокойства за свое будущее, за будущее своих близких, хотят это будущее узнать и идут с просьбой, чтобы им вот кто-то такой вот погадал. Но Писание называет такое гадание грехом, но при этом есть пророческий дар, который, наоборот, является благословением. Вот в чем разница гадания и пророчества? и почему одно ведет к смерти, другое ведет к жизни?
0: Ну, гадание – это гадание, понимаете? Вот гадает человек, гадают люди. Они гадают, может будет, а может нет.
1: Они как-то соприкасаются с духовным миром при этом.
0: Когда соприкасаются, а когда и не соприкасаются. При том, что духовному миру, скажем так, неизвестно все будущее. А кроме Бога одного, да,
1: это да,
0: которого, как говорит, так сказать, мудрые люди еще во времена пророка Даниила сказали, обитание его не с людьми, понимаешь? А вот духовный мир тоже не знает будущего всего. Знает один только Бог.
1: Ну, дьявол вообще назван отец лжи, и его оружие – это ложь, поэтому да, он может нагонять вот этой мистики, а в итоге обманывать человека.
0: Здесь надо как раз сказать, что всякое мистическое безбожное действие, да, не евангельское, оно, скорее всего, сатанинское, дьявольское.
1: Ну и даже может сбываться то, что вот предсказывают, но итог – это украсть, убить и погубить, вот цель духов злобы поднебесной.
0: Ну, я вам скажу, для просто хорошего врача, грамотного, не надо быть пророком, чтобы сказать о нас, каково наше состояние здоровья, тем более, если он знает наши анализы там, и наш какой-то образ жизни. А то же самое и в отношении сатаны. Но не о нем сегодня речь. Речь, в общем, о том, каково пророчество, настоящее пророчество, которое не прорицание, не предсказание и не гадание. Настоящее пророчество – это то, которое дает нам определенную надежду во встрече с Богом. И которое само по себе является этой самой встречей. Вот пророческий дар или пророческий разговор с Богом – это непосредственное участие Бога в нашей жизни, хотя бы опосредованно, да, здесь и сейчас. Бог себя открывает, Бог открывает свою волю, Бог говорит нам о своих планах, о нашем участии в этих планах. Вот, собственно, что есть пророчество. Все остальное – это, что называется, от лукавого. А будет ли у меня на этом пути богатство? А буду ли я счастлив в любви? Или еще какие-то вот подобные изыскания? Это все, знаете, из разряда прилагаемого, а может быть и нет. Когда есть суть, тогда что-то может приложиться к этой сути. Когда нет сути, чего вы не подкладываете? Вы на зыбком льду. Ну что ж, а я думаю, нам пришло время включить следующий музыкальный фрагмент, после которого мы еще пообщаемся. Соколов Бразерс. «Все во мне поет». Послушаем.

0: Слава Богу. Продолжаем, да, друзья.
1: Продолжаем разговор. Это прямой эфир, московское время 17:25, в студии Юрий, Елена Кривонос. Говорим о пророчествах. Вот вопрос такой у меня. Если вдруг человеку нужно, ну, пусть не предсказание, не гадание, но вот он нуждается в каком-то таком слове от Бога, в понимании, как ему действовать дальше, куда ему идти? Куда идти за пророчеством?
0: Но почему сразу же идти за пророчеством? Подождите, может быть, ему нужно идти к Богу, не просто к какому-то слову, которое ему скажет, ну, у тебя все хорошо или у тебя все плохо. Да, многие люди-то как раз понимают, что у них скорее плохо, чем хорошо. Но пророчество, прежде всего, новозаветнее, дает человеку уверенность в том, что Бог с ним. Но пророчество это, да, пророческое, пророческая весть, она сегодня в нашей, в церковной жизни приходит в сердце человеческое свидетельством Христовым. О чем это свидетельство? А это свидетельство о самом Христе, о Его любви, о Его благости, о Его жертве, о Его смерти, о Его страданиях, о Его воскресении и о Его славе. Вот это приходит в наше сердце. Почему? Потому что во Христе сосредоточено всякое избавление для человека. Но действительно, на самом деле всякое. И другого не предполагается. Во Христе Иисусе. И принять Христа в свое сердце – это лучше всякого пророчества, лучше всякого гадания, предсказания или обещания. Это совсем другое. И вот на это-то как раз и направляет нас Дух Божий.
1: Безусловно, конечно, с этим нельзя не согласиться, и Писание так нам об этом и говорит. И тем не менее, тоже Писание говорит нам в Новом Завете о том, чтобы мы ревновали о духовных дарах, чтобы вот в церкви эти дары были и были в достаточно большом количестве, и пророчество, тот дар, о котором нам рекомендуют ревновать больше, чем о других дарах. Вот, ну, почему и...
0: Как о дарах, мы обязательно об этом поговорим. Сейчас у нас песня Red Hill Band. Интересная песня под названием «Телега», а потом наставление небольшое от Рика Реннера.
1: Потом вернемся.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 29 июня, и тема сегодня «Святой Дух, печать и гарантия». И место Писания – послание к Ефесянам 1:13, где написано: «Мы запечатлены обетованным Святым Духом». Сегодня мы рассматриваем слово «запечатлены». Перевод греческого слова «сфрагидзо» – очень важное слово. В древние времена, если вы собирались отправить посылку, то прежде чем сделать это, посылку нужно было вскрыть, проверить содержимое, нужно было убедиться, что все в сохранности, ничего не сломано, и только после этого посылку можно было запечатать. И когда на посылку ставили печать, это означало, что все в целости и сохранности, все в порядке, ничего не сломано, и есть полный комплект. И печать гарантировала доставку посылки. Печать была гарантией того, что посылка будет доставлена куда нужно, в пункт назначения. Именно это слово использует Павел, говоря, что мы запечатлены Святым Духом. Это означает, что когда мы получаем спасение, Бог проверяет содержимое. Бог заботится о том, чтобы все было в целости и сохранности, что мы совершенны, исцелены, целостны. Когда мы с Богом, с нами все будет в порядке, на нас печать Святого Духа, и то, что мы получили Святого Духа в момент спасения, является доказательством того, что с нами все в порядке. Печать является гарантией, что мы доберемся до конечного пункта. Подумайте об этом сегодня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Друзья, наш эфир продолжается.
1: Продолжаем рассуждать на тему пророчеств, что об этом говорит Священное Писание и насколько актуально вот, иметь этот дар в своей жизни, в своей церкви, иметь тех людей рядом, которые могут вот так пророческой молитвой за тебя помолиться.
0: Ошибка в том, что мы отделяем дар от даятеля, отделяем пророчество от Духа Святого, от Бога. И говорим о нем как вот о некоем отдельном даре. А вместо того нам нужно рассуждать о том, как нам больше исполняться Духом Святым, как нам больше Бога в свою жизнь впустить, как нам больше впустить в свою жизнь Его Слово, общаться с Ним. И тогда наше общение с Богом приобретет как раз вот этот сверхъестественный характер, в некотором смысле станет пророческим.
1: То есть все зависит от нашей цели. Если цель – это какие-то воплотить наши земные желания, и мы прибегаем здесь ко всем возможным методам, включая пророчество, то это неправильно. Это неправильно и не полезно для нас. А если наша цель – взыскать Бога, найти Его, услышать Его голос, понять, что же Он хочет сказать мне в мою жизнь, вот этого-то на самом деле хочет Господь.
0: Так и есть. И тогда наше общение с Ним становится полноценным. А в нем самые разные дарования, сверхъестественные и благословенные. А сейчас у нас следующая песня. Анна Поначевная. «Верим мы».

0: Ну, друзья, я надеюсь, если вы слушали, вам стало понятно, что главное в нашей жизни – это не какое-то предсказание и не определенная уверенность в будущем, ну, по каким-то предстоящим событиям. Нет, наша уверенность в том, что рядом с нами Бог. Когда Он с нами, тогда, ну, какая разница, какое будущее? Он с нами. Неважно, через что Он проведет нас. Давид в 22-м псалме так и говорит: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Почему? Потому что Ты вел меня, я следую за Тобою. И это, наверное, самое главное в нашей жизни. А пророческий дар, он только подтверждает как раз присутствие Божие в нашей жизни.
1: Ну и не будем забывать о том, что самое главное пророческое слово, оно есть у каждого из нас, и это Библия, Священное Писание, Слово Божие, где сам Господь со страниц этой книги говорит с нами, говорит к нашим сердцам, дает нам возможность узнать Его, узнать, как Он смотрит на нас, и услышать те обещания, которые Он, те обетования, которые Он дает верующим в Него.
0: Так и есть. А у нас следующая песня, группа «Нутеки», «Дни, километры».

0: Друзья дорогие, ну, Бог любит человека, Бог благ человеку. И, наверное, это главное, что должно нас вдохновлять, направлять и благословлять.
1: Ну, кроме того, мы ведь были сотворены и для общения с Богом, и жертва Христа говорит нам о том, как сильно любит нас Господь и как Он хочет строить с нами взаимоотношения. Поэтому, конечно, будем искать Его. Он тот, кто безгранично любит, кто любит сильнее, чем кто бы то ни было из людей на земле. Он любит нас, и Он всегда рядом с нами.
0: Да. Конечно, пророческое слово и пророческое служение – это большое дело, и оно многих вдохновляет, и направляет, и утешает. Но самое главное – не само слово, не сама как бы звучащая речь. Самое главное – это что это слово, Божие слово, исходит к нам направлено, о нас что-то говорит, может быть, даже судит наши поступки и намерения. Но это все благодаря, или, скажем так, несмотря на наши грехи, на наши ошибки и благодаря божественной любви. Вот будем держаться Его, и тогда для нас будет так много доброго от Бога вдруг откроется. Что я скажу? Нам не понадобится какого-либо предсказания.
1: Ну, к тому же, Слово Божие напоминает нам о том, что и пророчества прекратятся однажды, и знание упразднится, а вот любовь будет пребывать вечно. Поэтому будем искать Божьей любви, будем просить любви у Него для тех, кто окружает нас, будем нести Его любовь в этот мир.
0: Да, а у нас следующая песня, группа «Они». А песня называется «Блудница».

0: друзья. Ну, наш час подходит к концу. Так много было хорошего сказано и так много красивых песен. И в них, если вы обратили внимание, главное об одном – о Спасителе, о Христе. Вот это свидетельство Иисусова есть дух всякого пророчества. Оно его жизнь. Пророчество или пророческое служение тогда живо, когда Христом наполнено.
1: Ну, как говорит слово, все от Него и к Нему. И мы им живем, движемся и существуем. Даже если мы забываем об этом или перестаем об этом думать, даже в наших переживаниях, но мы живем им, и Он всегда рядом. И Он тот, который готов прийти и утешить, и утереть всякую слезу и дать свое слово. Будем искать Его, самого Христа. Будем искать Его любви и того, что Он говорит нам.
0: Да, и мы желаем всем хорошего вечера, хороших божественных откровений и радости, просто радости.
1: Искренних молитв и мира вашему сердцу. Оставайтесь с нами. Радио «Пилигрим» работает для вас.
0: Новый Иерусалим. Песня «Крылья».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский в Серовсе Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле. Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей, говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении. В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням. Журналист и писатель Майкл Шелленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Шелленберг отметил, что снижение религиозности создало духовный вакуум, который заполнили различные утопические идеологии. Согласно новому исследованию американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2023 году в мире значительно вырос уровень враждебности по отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому, как футбол становится для миллионов людей источником смысла, надежды и чувства принадлежности. Латинская Америка на протяжении веков считалась регионом с сильными религиозными традициями. Однако, по мнению исследователей, сегодня для многих людей главным местом, где они находят единство и ощущают себя частью большого сообщества, становятся не церкви, а футбольные клубы и стадионы. Авторы материала отмечают, что некоторые болельщики совершают различные ритуалы и придерживаются суеверий, надеясь повлиять на исход матчей. В результате известные футболисты нередко становятся объектами почти религиозного почитания. Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете.

представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Простите, у вас тут зарплата раз в месяц или раз в два месяца?
1: А, вообще-то раз в неделю.
0: Что? Да я ведь уже 6 недель тут впахиваюсь и ни рубля не получил.
1: Да вы что? Так вам надо с начальником поговорить.
0: Видите ли, у меня нет начальника.
1: Как это нет начальника?
0: Ну, я просто прихожу сюда каждый день и работаю. И пока что никто не заплатил мне ни рубля. Что за вшивая фирма?
1: Слушайте, вы не можете просто так вот приходить и работать здесь.
0: А в чем проблема? Я профессионал. Я делаю все правильно. Почему они просто не могут мне платить?
1: Вы должны заключить контракт. Почему бы вам не заполнить анкету в отделе кадров?
0: Да, но ведь тогда мне придется слушаться начальника и нести ответственность за свои действия. Нет уж, если они хотят, чтобы я здесь работал, пусть соглашаются на мои условия.
2: Пытаетесь ли вы попасть в рай на своих условиях, стараясь быть хорошим или супердуховным? Согласно Библии, есть только один путь на небо. Христос сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь».
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Радио «Пилигрим». Удивительное радио.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 24. О том, что, оставаясь невинными и по праву повиновения продолжая обитать в раю, люди пользовались бы детородными членами для рождения детей, так же, как и прочими, по свободному произволению воли. Итак, супруги рождали бы потомство, используя для этого детородные члены, тогда, когда это было нужно, и настолько, насколько нужно, и управляла бы ими воля, а не похоть. Ибо воля наша приводит в движение не только те члены, которые имеют суставы, мышцы и сухожилия, вроде рук и ног, но и другие, более нежные, вроде рта, глаз и тому подобного. Есть и еще более нежные органы, нежнейшие, за исключением мозгов, которые заключены в грудной полости, с помощью которых мы вдыхаем и выдыхаем, вздыхаем и подаем голос, и они подчинены нашей воле. Не говорю уже о естественной способности некоторых животных удивительным образом приводить в движение отдельные участки кожи, дрожанием которой они могут не только отгонять мух, но и сбрасывать вонзившиеся дротики. Мог, следовательно, и человек иметь в повиновении и низшие члены, если бы не лишился этого из-за собственного неповиновения. Ибо Господу не составляло труда создать его таким, чтобы ни один из его членов не приходил в движение помимо его воли. Знаем, что есть люди, умеющие управлять отдельными членами тела, так как обычный человек управлять ими не может. Кто-то умеет искусно двигать ушами, обоими вместе или попеременно. Другой — кожей лба, опуская волосяной покров почти что до уровня глаз. Третий может глотать всевозможные предметы, а затем без труда извлекать их обратно, причем в абсолютно нетронутом виде. Некоторые умеют необычайно искусно подражать голосам животных и птиц. Есть чревовещатели, есть люди, умеющие плакать по желанию. Но самое, пожалуй, невероятное наблюдали недавно некоторые из братьев собственными глазами. Был в епархии Кальмской церкви один пресвитер по имени Реститут. Когда бывало ему вздумается, а порой и по просьбе

движениях сверхобычной меры проявляет удивительную покорность, то какие у нас есть основания не верить в то, что до греха и наказания за грех члены, предназначенные для размножения потомства, могли покорно подчиняться человеческой воле безо всякой похоти. Человек предоставлен самому себе, потому что, любуясь собою, оставил Бога. Но, не повинуясь Богу, не смог он повиноваться и самому себе. Ничтожность этого его состояния наиболее очевидна в том, что он не может жить, как хочет, ибо, живи он, как хочет, он считал бы себя блаженным, хотя на деле, впрочем, и не был бы таким, если бы жил дурно. Глава 25. Об истинном блаженстве, которым не владеет настоящая жизнь. Ведь если вникнуть в дело повнимательней, то, кроме блаженного, никто не живет, как хочет. А блаженного нет никого, кроме праведного. Но и сам праведный не живет, как хочет, разве что ему удастся достигнуть такого состояния, что ему уже решительно будет невозможно ни умереть, ни впасть в заблуждение, ни подвергнуться опасности. И при этом он будет абсолютно уверен, что так будет всегда. К этому стремится природа, и не будет она вполне и совершенно блаженной, если не достигнет того, к чему стремится. А в настоящее время кто из людей может жить, как хочет, коль скоро и сама жизнь не в его власти? Он хочет жить, а вынужден умирать. Разве живет, как хочет, тот, кто не может жить так долго, как сам того хочет? А если бы он желал смерти, то как может жить так, как хочет, тот, кто не хочет жить? А если бы он хотел умереть, чтобы после смерти обрести блаженство, то тем более он сейчас не живет так, как хочет. Но пусть бы он даже жил, как хочет, разве он жил бы так не потому, что вынудил себя не хотеть того, чего не может, о чем сказал еще Теренций: «Если невозможно получить то, что хочешь, желай того, что возможно». Разве блаженство состоит в том, чтобы быть терпеливо несчастным? Разве блаженна та жизнь, которую не любят? А если она блаженна и ее любят, то не любят ли ее ради ее самой, а все прочее также любят ради нее? Если же ее любят настолько, насколько она достойна любви, то невозможно, чтобы любящий ее так не желал, чтобы она была вечной. И так она будет блаженной тогда, когда будет вечной. Глава 26. Нужно полагать, что счастливые обитатели рая могли выполнять обязанности деторождения без постыдного желания. Итак, человек жил в раю, как хотел, до тех пор, пока хотел того, что повелел Бог. Жил, наслаждаясь Богом, от которого, как благого, сам был добр. Жил безо всякого недостатка, имея в своей власти жить так всегда. Была пища, чтобы не испытывать голода, было питье, чтобы не испытывать жажды, было, наконец, дерево жизни, чтобы не ослабило его старость. Не было ничего, что причиняло бы боль, не было никаких болезней, которых бы следовало бояться. Плоть была здорова, душа спокойна, не было ни жары, ни стужи, не было грусти, не было искусственного веселья. Была одна непрерывная радость, проистекавшая от Бога, которому пылала любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 5. И в то же время было верное, основанное на чистой любви, общение между супругами, согласие ума и тела, легкое соблюдение нетрудной заповеди. Усталость не утомляла, сон не клонил против воли. Откуда же у нас может возникнуть сомнение в том, что они могли произвести потомство без болезни похоти? Надлежащие члены, как и все другие, привели

бы в движение требованием воли, и супруг прильнул бы к лону супруги без страстного волнения, при полном спокойствии души и тела и с сохранением целомудрия. Ибо если этого не подтверждает наш жизненный опыт, то отсюда отнюдь не следует, что такого вообще не может быть. Мы говорим о предметах, которые в настоящее время оскорбляют стыдливость, и потому, хотя мы и высказываем предположение о том, какими они могли быть до того, как их стали стыдиться, однако необходимо, чтобы речь наша скорее обуздывалась скромностью, которая нас останавливает, чем искала помощи у красноречия, которое нам плохо удается. Ибо то, о чем идет речь, не испытали на деле и те, которые могли бы испытать. Они заслужили изгнание из рая, прежде чем успели по спокойному движению воли совокупиться для порождения потомства. Но лишь только мы упоминаем об этом теперь, человеческое чувство тут же представляет себе опыт страстной похоти, а не расположение свободной воли. Потому-то стыд и мешает речи, хотя разум не изменяет мышлению. Но как бы там ни было, у всемогущего Бога и высочайше блаженного Творца не оказалось недостатка в предусмотрительной мудрости, чтобы и из осужденного человеческого рода наполнить свой град известным предопределенным количеством граждан, выделяя их не по заслугам, ибо все люди без исключения подверглись осуждению в своем испорченном корне, а по благодати, и показывая освобожденным, как на примере их самих, так и на примере неосвобожденных, сколь велики его им дары. Ибо всякому видно, что не по заслугам, а по незаслуженной и милосердной благодати он избавляется от зла. Почему бы в таком случае Богу было не сотворить тех, о ком он заранее знал, что они согрешат, если именно в них и через них, через совершенное ими преступление и через дарованную им благодать, он смог показать, что под властью Творца и Промыслителя и превратная беспорядочность грешников не может извратить правильного порядка вещей. Глава 27. О грешниках, ангелах и людях, развращенность которых не расстраивает планов провидения Божия. Грешники, как ангелы, так и люди, не могут сделать ничего такого, что затруднило бы великие дела Господни, которые вожделенны для всех любящих оные. Псалом 110, стих 2. Ибо тот, кто предусмотрительно распределил каждому свое, умеет надлежащим образом пользоваться не только добрым, но и злым. Поэтому, пользуясь ангелом злым, в наказание за первую злую волю первого человека, Бог и дозволил, чтобы подвергся искушению со стороны этого ангела первый человек, который был изначально сотворен с волею доброй. Сотворенный добрым, он, полагаясь на помощь Божию, победил бы злого ангела. Но, довольствуясь в гордыне самим собой, он оставил Творца и был побежден. Таким образом, преступление его состояло в превратной воле, отвернувшейся от Творца. Но разве это было в его власти, чтобы, даже довольствуясь собой, он мог уклониться от благодеяний божественной благодати? Как не в нашей власти продолжать жить во плоти без надлежащего ее питания, но не жить в ней в нашей власти? Также и жить хорошо без помощи Божией, хотя бы и в раю, не было во власти, но было во власти жить дурно. Итак, хотя Бог и знал о будущем падении человека, какие бы могли быть причины, по которым он не позволил бы коварству завистливого ангела искусить его. Зная о том, что он будет побежден, Бог также знал наперед, что тот же самый дьявол при содействии благодати Божией будет побежден семенем человеческим еще с большую славою для святых. Таким образом, и от Бога ничего не укрылось, и своим предведением
он никого не принудил ко греху. Но кто осмелится подумать или сказать, что не во власти Божией было, чтобы не пали ни ангел, ни человек? Но он предпочел не отнимать у них самих власти на это, и таким образом показать, сколько зла может наделать их гордость и сколько добра его благодать. Глава 28. О свойствах двух градов, земного и небесного. Итак, два града созданы двумя родами любви. Земной — любовью к себе, дошедшую до презрения к Богу. Небесный — любовью к Богу, дошедшей до презрения к себе. Первый полагает славу свою в самом себе, второй — в Господе. Ибо тот ищет славы от людей, а для этого величайшая слава Бог, свидетель совести. Тот в славе своей возносит главу, а этот говорит Богу своему: «Ты, Господи, слава моя, и Ты возносишь голову мою». Псалом 3, стих 4. Тем правит похоть господствования, в этом служат друг другу по любви. Тот любит в своих лучших людях свою же силу, а этот говорит: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». Псалом 17, стих 2. Поэтому в том граде мудрые его, живя по человеку, добивались некоторых благ для тела или души своей, или для того и другого разом, но которые могли познать Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, то есть превозносясь под влиянием гордости своей мудростью, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Ибо в почитании идолов этого рода были или вождями народов, или последователями, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Послание к римлянам, глава 1, стихи с 21 по 25. В этом же граде нет иной мудрости, кроме благочестия, которое правильно почитает истинного Бога, ожидая в обществе святых не только людей, но и ангелов, той награды, когда будет Бог все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28.

болел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если ты знали, что мне предстоит пройти. О, если ты знали. Бодрствуйте и молитесь с каждым из вас.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Основание веры. Что является основанием вашей веры? Писание говорит нам, вера приходит от слышания. Слово Божье дает нам духовные уши, способные слышать. Вот то, что Библия говорит нам о происхождении наших жизненных пустынь. «Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня, не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня». Псалом 68. Очевидно, что жизнь благочестивых переполнена бедствиями. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду. Псалом 65. Кто ввел нас в сеть бедствий? Сам Бог. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Псалом 118. Эти стихи объясняют совершенно ясно. Это хорошо для нас, как благословение страдать. Порассуждаем над свидетельством псалмопевца. «Я радуюсь, что Господь услышал глас мой, моление мое. Преклони ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня бедствия смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне. Господи, избавь душу мою». Псалом 114. Это был верный слуга с великой верой и любящий Бога. И тем не менее он столкнулся с болью, горестями, бедой и смертью. Мы видим эту тему во всей Библии. Слово Божье громко заявляет, что дорога веры идет через наводнения и пожары. «Путь твой в море и стезя твоя в водах великих». «Вот я делаю новое, ныне же оно явится». Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи.
0: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 3. Предсказание надежды на пришествие Мессии. Убедительная сила пророчеств, предсказания и их исполнение. И венец всему – предсказание, дабы уже никто не мог утверждать, что все это – дело случая. Тот, кому осталось жить одну неделю, не согласится, что правильнее всего считать, будто случай здесь ни при чем. Меж тем, если бы страсти не держали нас в плену, мы понимали бы, что неделя у нас в запасе или 100 лет, от этого ровным счетом ничего не меняется. Пророчества лишь тогда становятся понятными, когда они сбываются. Точно так же смысл отшельничества, обетов воздержания, молчания и так далее понятен лишь тому, кто эти обеты исполняет и верует в них. Иосиф столь внутренний, в завете столь внешнем. Внешние знаки покаяния располагают к покаянию, идущему изнутри, равно как уничиженность располагает к смирению. Доказательство. Пророчества и как они сбываются, все, что было до пришествия Иисуса Христа, и все, что за Его пришествием последовало. Синагога предшествовала церкви, иудеи предшествовали христианам, пророки предсказали появление христиан, апостол Иоанн, Иисус Христос. Пророчество – вот главнейшие доказательства пришествия Иисуса Христа. И Господь озаботился, чтобы они были во множестве, ибо гласят не просто о некоем событии, а о чуде, и родилось оно вместе с нашей Церковью, и будет вместе с ней существовать до скончания веков. И Господней волею пророки существовали на протяжении 1600 лет, а потом Он 400 лет рассеивал пророчества вместе с хранившими их иудеями по всему лицу земли. Вот какая велась подготовка к рождению Иисуса Христа, ибо для того, чтобы в Его Евангелие уверовал весь мир, нужно было пророчество о пришествии Мессии распространить по всему миру, пропитать верой в них весь мир. Существовали пророчества, но этого было недостаточно. Их должно было распространить по всему миру, должно было запечатлеть в людской памяти на все времена. И чтобы этот многоголосый хор не был сочтен делом случая, он должен был быть предсказан. И к вящей славе Мессии было то обстоятельство, что сверх роли, которую иудеям назначил Господь, они еще стали зрителями этой славы, а порою даже и орудиями ее сотворявшими. Пророчество. Если бы лишь один единственный человек возвестил в своей книге пришествие Иисуса Христа и рассказал, когда и при каких обстоятельствах оно свершится, и Иисус Христос явился бы в мир именно так, как было предсказано, это пророчество обладало бы огромной силой. Но речь идет о чем-то еще более разительном. В течение 4000 лет ряд людей, один вслед за другим, непрерывно и без всякого разнобоя, предсказывают его пришествие. И то же самое возвещает целый народ, существующий вот уже 4000 лет, ради того, чтобы давать свидетельские показания, которыми располагает и на которых настаивает, пренебрегая угрозами и преследованиями. Насколько же неотразимо подобное доказательство? Предсказания частных обстоятельств. Они жили чужаками в Египте, не имели земельной собственности ни там, ни в других краях. Им и в голову не могла прийти мысль о своих царях, таких, какие появятся у них в далеком будущем, ни о том облеченном полномочиями совете из 70 судей, именовавшемся Синедрион, основанным Моисеем и просуществовавшим вплоть до пришествия Иисуса Христа. Все это казалось совершенно несбыточным в их нынешнем положении.
Когда Иаков, благословляя на смертном одре 12 своих сыновей, возвестил им, что они будут владеть обширными землями, и отдельно предрек Иуде, что от него произойдут цари, и эти цари будут править народом, что братья станут его подданными, что даже Мессия, которого должно ждать всем народом, произойдет из Иудина племени, что царская власть и правители и законодатели будут из его племени, пока не явится рожденный в недрах того же племени столь ожидаемый Мессия. И тот же Иаков, деля эти обещанные в будущем земли, словно уже владел ими, дал Иосифу на один участок земли больше, нежели другим сыновьям, и сказал: «Я даю тебе преимущественно перед братьями еще один участок». А когда Иосиф подвел к нему для благословения двух своих сыновей и поставил старшего Манассию по правую руку, а младшего Ефраима по левую, Иаков скрестил руки и правую положил на голову Ефраима, а левую на руку Манассии, и благословил обоих. На замечание Иосифа, что он отдал предпочтение младшему, Иаков ответил с замечательной твердостью: «Знаю, сын мой, знаю, но меньшой его брат будет больше его». И все именно так и сбылось, и так многоплоден был Ефраим, как два поколения вместе взятые, составляющие целое государство, что стали их всех называть одним именем Ефраим. И, умирая, заклял Иосиф сыновей своих унести кости его с собой, когда пойдут они в ту землю обетованную, а пошли они туда лишь 200 лет спустя. Моисей, который описал все происшедшее задолго до того, как оно произошло, сам заранее наделил каждое семейство земельным участком, словно был уже там хозяином, и сказал потом, что Бог породит пророка из их племени и народа, и он предтечи этого пророка, и в точности предсказал, что с ними произойдет после его Моисея смерти, когда они войдут в землю обетованную, и победы, которые им поможет одержать Бог, и их неблагодарность Богу, и наказание, которое они понесут за это, и еще многое другое. И он назначил судей, чтобы наделять земельными участками, и предписал форму правления, которую им должны избрать, и повелел держаться этой формы, строить укрепленные города и так далее. Пророчество вперемешку с наказами касательно частной жизни – и тут же предсказание пришествия Мессии, чтобы пророчества о Мессии не казались бездоказательными, а наказы касательно частной жизни не были бесплодны. Раскрытие замысла Господня в пророчествах о явлении Мессии. Вековечное пленение иудеев, Иеремия, глава 11, стих 11. «Вот я наведу на них бедствие, от которого они не смогут избавиться». Образы. Исаия, глава 5, стихи с 1 по 7. «У возлюбленного моего был виноградник, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие». Исаия, глава 8, стихи с 13 по 17. «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай при учениках моих. И так я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на него». Исаия, глава 29, стихи с 9 по 13.
изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши пророки и закрыл ваши головы прозорливцы». Даниил, глава 12, стих 10. «И не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Осия, последняя глава, последний стих, после многих обещаний грядущего изобилия сказано: «Кто мудр, чтобы разуметь это?» и так далее. «И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умершему человеку, и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Я не умею читать». И сказал Господь: так как этот народ приближается ко мне устами своими, сердце же его далеко отстоит от меня. Вот она причина, вот основание, потому что, люби они Господа сердцем, то вняли бы пророчеством. И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Так вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость его погибнет, и разума у разумных не станет». Пророчество, доказательство бытия Божия. Исаия, глава 41, стихи с 22 по 26. «Пусть возвестят нам что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь, доброе или худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно», и так далее. «Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать «правда»? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших». Исаия, глава 42, стихи с 8 по 10. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу ему от концов земли». Исаия, глава 43, стихи с 8 по 27. «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетеля от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: правда. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Я предрек и спас и возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры. Я Господь, святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе и не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою», и так далее. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться.
праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня». Исаия, глава 44, стихи 6 по 8. «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как не я? Пусть он в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели». Пророчество о Кире, Исаия, глава 45, стих 4. «Ради Иакова, избранного моего, я назвал тебя по имени». Исаия, глава 45, стих 21. «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь?» Исаия, глава 46, стихи 9 и 10. «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Исаия, глава 42, стих 9. «Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам». Исаия, глава 48, стихи с 3 по 8. «Прежнее я задолго объявил, из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому я объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть. Ты слышал, посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: вот, я знал это. Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто. Ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником». Отвержение иудеев и обращение язычников. Исаия, глава 65, стихи с 1 по 25. «Я открылся, не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лице, приносит жертвы в рощах и так далее. Они — дым для обоняния моего. Беззаконие ваше, говорит Господь, и вместе беззаконие отцов ваших, и отмерю в недрах их прежние деяния их. Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я ради рабов моих, чтобы не всех погубить, и произведу от Иакова семя и от Иуды, наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для меня. Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Посему так говорит Господь Бог:
«Вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою. Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. И оставите имя ваше избранным моим для проклятия. И убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля. И будут, прежде нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Исаия, глава 56, стихи с 1 по 5. Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, «Господь совсем отделил меня от своего народа». Ибо Господь так говорит, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя, лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. Исаия, глава 59, стихи с 9 по 11. «Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерке, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его. Спасение, но оно далеко от нас». Исаия, глава 66, стихи 18 и 19. «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и все языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, в Пулу и Луду, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей. И они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших». Осуждение храма. И Иеремия, глава 7, стихи с 12 по 16. «Пойдемте же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего. И ныне, так как вы делаете все эти дела, — говорит Господь, — то я также поступлю с домом сим, над которым начертано имя мое, на которое вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. Ибо я его отверг и повелел воздвигнуть храм в другом месте. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова, отвергнуты безвозвратно. Ты же не проси за этот народ».
Иеремия, глава 7, стихи с 22 по 24. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайтесь голоса моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И только тогда, когда они совершили всесожжение перед золотым тельцом, я повелел им приносить жертву мне, дабы во благо обратить дурной обычай». Иеремия, глава 7, стих 4. «Не надейтесь на обманчивые слова: здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Пророчество в Египте. Пугеофидей. Талмуд. Наш народ из поколения в поколение хранит знание о том, что когда явится Мессия, дом Господень, предназначенный распространять Его Слово, явит собою мерзость запустения, а мудрость песцов растлится и опорочится. Тех, в ком жив будет страх перед грехом, народ строго осудит и начнет именовать умалишенными и одержимыми. Слуга Господень. Исаия, глава 49, стихи с 1 по 26. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое. И сделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня. И сделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня. И сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал: напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтоб Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой сила моя. И Он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен. Так говорит Господь: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. И я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенные, сказать узникам: выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце. Ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорит: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она и забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда передо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь. Всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои и пустыни твои,
и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: «Тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить». И ты скажешь в сердце твоем: «Кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возрастил их? Вот я оставалась одинокую, где же они были?» Так говорит Господь Бог: «Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах, и будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими. Лицем до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся». Может ли быть отнято у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь: «И плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу, и всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев». Исаия, глава 50, стихи с 1 по 11.

кровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевывания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое как кремень и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем и вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают, моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами. Идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучениях умрете. Исаия, глава 51, стихи с 1 по 4. «Послушайте меня, — говорит Господь, — стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай. Послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов». Амос, глава 8, стихи с 9 по 14. Перечислив грехи Израиля, сказал пророк, что Господь клялся не забыть ни одного из дел их. «И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Версавию». Они падут и уже не встанут. Амос, глава 3, стих 2. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония». Даниил, глава 12, стих 7. Описав, сколь долгим будет царство Мессии, пророк возвещает, что «по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Аггей, глава 2, стихи с 3 по 9. «Кто остался меж вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Осидеков, великий иерей. Ободрись, весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при пришествии вашем из Египта, и дух мой,

0: мой пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу». Образное выражение, которое должно подчеркнуть великие и небывалые перемены. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф». То есть не приношением серебра и золота должно меня чтить, подобно тому, как в другом месте он говорит: «Мои все звери в лесу, зачем же приносить их ему в жертву?» «Слава сего последнего храма будет больше, нежели первого, говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф». Второзаконие, глава 18, стихи 16 по 19. «Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка из среды братьев их, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушается слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Царство святых. Даниил, глава 2, стихи с 27 по 46. Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Ясно, что этот сон глубоко запал в душу царя. «А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, в железные глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великую горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем перед царем и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили. Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое, и так далее. Даниил, глава 8, стихи с 8 по 25. Даниил увидел, что после битвы с овном козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку, и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, и услышал я голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И сказал он мне: «Овен, которого ты увидел с двумя рогами, это цари медийский и персидский, а козел косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие 4. Это 4 царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепятся силы его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительное опустошение, и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых. И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Даниил, глава 9, стихи с 20 по 27. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желанный. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. После чего этот народ уже не будет твоим народом, а этот город святым городом. Время гнева пройдет, и навеки воцарятся годы милосердия. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. У иудеев в обычае указываемое число обозначать 2 числами, причем меньшее ставить впереди большего. 7 и 62 в сумме дают 69. Из этих 70 останется 1/70, то есть последние 7 лет, о которых речь впереди. «И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. и по истечении 62 седьмин, которые последуют за семью первыми, Христос будет предан смерти после 60 седьмин, то есть в последнюю седьмину. Предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, то есть последняя семидесятая. А в половине седьмины, то есть в последние 3,5 года, прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Даниил, глава 11, стихи со 2 по 24. Потом ангел возвестил Даниилу: «Еще 3 царя, после Кира, о котором только что шла речь, восстанут в Персии: Камбис, Смердис и Дарий. Потом 4-й, Ксеркс, превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, Александр, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по 4 ветрам небесным, как уже было сказано, глава 4, стих 6, глава 8, стих 8. И не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих, 4 главных его наследников. И усилится южный царь, Египет, Птолемей, сын Лага. И один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Селевк, царь сирийский. Апиан утверждает, что он могущественнейший из наследовавших Александру. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя, Береника, дочь Птолемея Филадельфа, сына Птолемея старшего, придет к царю северному, к Антиоху II, царю сирийскому и азийскому, племяннику Селевка Лагида, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и рот ее, но преданы будут как она, так и сопровождающие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена». Береника и ее сын были убиты по приказу Селевка Калиника. Но восстанет отрасль от корня ее. Птолемей Эвергет рожден от того же отца, что и Береника. Придет к войску и войдет в укрепление царя северного, и будет действовать в них и усилиться, даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет. Если бы семейные дела не призвали его в Египет, он бы еще и не так ограбил Селевка, говорит Юстин. И на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско. Селев Керавн, Антиох Великий. И один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь и выступит сразиться с ним с царем северным, Птолемей Филопатр против Антиоха Великого при Рафии. И выставит большое войско, и сердце царя вознесется. Этот Птолемей осквернит храм, Иосиф. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее, ибо царь Северный, Антиох Великий, возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя Птолемея Эпифана, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут, те, что стали вероотступниками, дабы подольститься к Вергету, когда он послал свои войска в Скопос, ибо Антиох отвоюет этот город, нанеся им поражение. И придет царь Северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его, не достанет силы противостоять, и на славной земле поставит сан свой, и она пострадает от руки его, и вознамерится войти со всеми силами царства своего, пренебрегая юностью Епифана, говорит Юстин, и совершит это, и дочь жен отдаст ему, Клеопатру, чтобы она предала своего мужа. По этому поводу Аппиан говорит, что неуверенный в возможности силой укрепить свое владычество в Египте, которому покровительствовал Рим, царь решил прибегнуть к хитрости. На погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам, то есть к приморским землям, и овладеет многими, по утверждению Аппиана. Но некий вождь, Сципион Африканский, остановивший продвижение Антиоха Великого, ибо этот последний наносил оскорбление римлянам в лице их союзников, прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. Он был убит своими соотечественниками. На место его восстанет некий Селевк Филопатр или Сатер, сын Антиоха Великого, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, то есть по владениям этого народа. Но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей. Но он придет без шума и лестью овладеет царством. И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь Завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет, ибо держит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Прямо сейчас новости христианского мира.
3: Патриарх Московский Всеруссий Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле. Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей, говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении. В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням. Журналист и писатель Майкл Шелленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Шелленберг отметил, что снижение религиозности создало духовный вакуум, который заполнили различные утопические идеологии. Согласно новому исследованию американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2023 году в мире значительно вырос уровень враждебности по отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому, как футбол становится для миллионов людей источником смысла, надежды и чувства принадлежности. Латинская Америка на протяжении веков считалась регионом с сильными религиозными традициями. Однако, по мнению исследователей, сегодня для многих людей главным местом, где они находят единство и ощущают себя частью большого сообщества, становятся не церкви, а футбольные клубы и стадионы. Авторы материала отмечают, что некоторые болельщики совершают различные ритуалы и придерживаются суеверий, надеясь повлиять на исход матчей. В результате известные футболисты нередко становятся объектами почти религиозного почитания. Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете, представившие новые результаты исследования American Worldwide Inventory 2026. Под святостью человеческой жизни исследователи понимают убеждение, что жизнь каждого человека является священной, обладает Богом данной ценностью и не зависит от возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Согласно исследованию, только 44% рожденных свыше христиан придерживаются такого взгляда. При этом более половины представителей этой группы по-прежнему считают аборт нравственно недопустимым. Опрос проводился в январе 2026 года среди 2000 взрослых американцев, представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 29. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судя с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится». Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренным духом приобретет честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боясь пред людьми, ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников – человек неправедный, и мерзость для нечестивого – идущий прямым путем. Глава 2. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учение, бывшее о нас, рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плоским своим умом и не держась головы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 16. В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золото. Пойди, расторгни союз твой с Васою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад царя Асы и послал военачальников, которые были у него, против городов израильских, и они опустошили Ион, и Дан, Авелмаим и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сём Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мицфу. В то время пришел Анани, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопляне и левияне с силой большей, с колесницами и всадниками более многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народа в то время. И вот деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего. И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество». Глава 17. «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян. И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско на земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила, и Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтоб учили по городам иудиным народ, и с ними левитов, Шимаию, и Нефанию, и Зевадию, и Азиила, Шемирамофа, и Ионафана, и Адонию, и Товию, и Тов-Адонию, и с ними Елишаму, и Иорама, священников. И они учили в Иудее, имея с собою книга закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ. И был страх Господен на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. И от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских и в Иерусалиме людей военных, храбрых. И вот список их по поколениям их. У Иуды начальники тысяч, Адна начальник, и у него отличных воинов 300 тысяч. За ним Иоханан начальник, и у него 280 тысяч. А за ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Гилеада, и у него вооруженных луком и щитом 200 тысяч. За ним Иегозават, и у него 180 тысяч вооруженных воинов. Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее.

0: сказали, тебе срочно нужны какие-то там данные за прошлый квартал.
1: О, Петрович, ты мне нужен как раз, у меня тут завал. Сейчас, погоди, я что достану.
0: Да, тут по-быстрому, тут тороплюсь.
1: Погоди-ка. Ага, номер шефа. Ну ладно, я ему перезвоню. Давай, Петрович, чистая прибыль в прошлом квартале.
0: Ага, прибыль, записывай, значит так.
1: Погоди, это пейджер. Так, шеф опять.
2: Ваша жизнь – сплошные завалы? Крутитесь, как белка в колесе?
1: Ладно, я ему перезвоню, продолжай.
0: Слушай, чё, можешь мне попозже зайти, а?
1: Так, это сотовый. Шеф опять. Давай, Петрович.
0: Значит так, в прошлом квартале.
3: Вам срочная телеграмма.
1: Спасибо. Так, погоди-ка. Это от шефа.
2: Остановитесь и познайте, что я Бог, говорит Господь.
4: Гарик, в чем дело? Тебя никак нельзя достать.
1: Борис Николаевич? Простите, у меня тут завал, к отчету не успеваю.
4: Да я тебя и ищу весь день, чтобы сказать, что отчет понадобится в конце следующей недели.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский Всеверующий Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле. Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей, говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении. В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням. Журналист и писатель Майкл Шелленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Шелленберг отметил, что снижение религиозности создало духовный вакуум, который заполнили различные утопические идеологии. Согласно новому исследованию американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2023 году в мире значительно вырос уровень враждебности по отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому, как футбол становится для миллионов людей источником смысла, надежды и чувства принадлежности. Латинская Америка на протяжении веков считалась регионом с сильными религиозными традициями. Однако, по мнению исследователей, сегодня для многих людей главным местом, где они находят единство и ощущают себя частью большого сообщества, становятся не церкви, а футбольные клубы и стадионы. Авторы материала отмечают, что некоторые болельщики совершают различные ритуалы и придерживаются суеверий, надеясь повлиять на исход матчей. В результате известные футболисты нередко становятся объектами почти религиозного почитания. Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете, представившие новые результаты исследования American Worldwide Inventory 2026. Под святостью человеческой жизни исследователи понимают убеждение, что жизнь каждого человека является священной, обладает Богом данной ценностью и не зависит от возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Согласно исследованию, только 44% рожденных свыше христиан придерживаются такого взгляда. При этом более половины представителей этой группы по-прежнему считают аборт нравственно недопустимым. Опрос проводился в январе 2026 года среди 2000 взрослых американцев, представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: будет вечно. Твоя любовь со мной всегда.
1: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Как христианам относиться к Международному женскому дню?
2: Праздник 8 марта связан с нашей социальной жизнью. В нашей социальной жизни есть множество разных факторов, которые привлекают к себе внимание и занимают место. Международный женский день, он фокусируется на одном конкретно социальном аспекте, на положении и месте женщин. Конечно, можно с разных сторон оценивать его историю возникновения, как он и в каких странах пропагандировался, и с этим как-то связывать, праздновать этот праздник или не праздновать. Но наша задача посмотреть на этот день, на этот вопрос с библейской точки зрения. Священное Писание говорит очень ясно, что Бог, когда Он сотворил человека, Он сотворил мужчину и женщину. Он сотворил мужчину для одной цели, для одних функций, женщину для других функций. Оба, и мужчина, и женщина, сотворены по образу и подобию Божьему. Это значит, и у мужчины, и у женщины есть способность к рациональному, абстрактному мышлению, есть способность самосознания, есть способность коммуникации, коммуникации с Богом, коммуникации друг с другом, есть творческие способности. Когда Библия представляет нам женщину, она представляет нам именно такой очень важной частью Божьего творения, неотъемлемой частью всего человечества. И, конечно, на протяжении всего Священного Писания мы видим вот этот изначально заложенный принцип, он восстанавливается Христом, восстанавливается после того, что грех сделал с человечеством. Грех, когда он пришел в человеческую душу, он принес с собой массу разрушений. И эти разрушения были связаны в том числе и с попытками какой-то одной группы людей доминировать над другой группой. Это, в частности, происходило и с женщинами на протяжении многих-многих столетий, когда считали женщин вторым классом, некоторые нации, культуры, они выражали свои отношения к женщинам, унижая их. Вот, кстати, когда мы смотрим на отношение Иисуса Христа к женщинам, мы видим, как четыре евангелиста, особенно евангелист Лука, они подчеркнуто говорят о том, насколько Иисус Христос был внимателен к женщинам, насколько Он внимательно относился к тем, кто был унижен в тогдашнем обществе. Он внимательно относился, кстати, не только к женщинам, но и к детям относился внимательно. Он был очень чувствительный к прокаженным, к людям, которые как мытари и грешники, которые были изгоями общества. То есть для Иисуса Христа вопрос отношения доброго, сердечного, милосердного отношения, он не был связан только с одной какой-то категорией. Он понимал ценность человеческой души. Наверное, это самое главное, когда мы говорим о любом празднике, о любых людях. В том числе, когда мы говорим о дне 8 марта, вы можете подойти к нему просто как к очередной какой-то возможности что-то попраздновать. Многие так делают. Или же можете подойти к этому празднику, понимая его социальные, политические, исторические корни, когда люди боролись за феминизм, за права женщин в политическом контексте и так далее. Или же вы можете подойти к этому дню как к возможности выразить ваше сердечное отношение к тем женщинам, которые окружают вас, которые рядом с вами. Конечно же, во всем этом самое главное, насколько ваше отношение к женщинам отображает отношение Иисуса Христа к ним. Иисус Христос, Он избегал крайностей. Он не возвышал какую-то одну группу людей за счет других, поднимая ее выше других. И он в то же самое время был очень чутким и внимательным к каждой группе людей, в том числе и к женщинам. Поэтому используйте эту возможность для того, чтобы ваше сердце, ваше внимание в данный момент стало в дополнительной степени проводником Божьего отношения к тем женщинам, которые рядом с вами. Благослови вас Господь.
0: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер Viber и WhatsApp
3: 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
4: Вы слушаете «Христианское радио».

Чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

так мало времени дано на то нам, чтоб познать жизнь, понять откуда, куда идем, отличить правду от лжи.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим!
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский в Серовсе Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле. Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей, говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении. В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням. Журналист и писатель Майкл Шелленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Шелленберг отметил, что снижение религиозности создало духовный вакуум, который заполнили различные утопические идеологии. Согласно новому исследованию американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2023 году в мире значительно вырос уровень враждебности по отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому, как футбол становится для миллионов людей источником смысла, надежды и чувства принадлежности. Латинская Америка на протяжении веков считалась регионом с сильными религиозными традициями. Однако, по мнению исследователей, сегодня для многих людей главным местом, где они находят единство и ощущают себя частью большого сообщества, становятся не церкви, а футбольные клубы и стадионы. Авторы материала отмечают, что некоторые болельщики совершают различные ритуалы и придерживаются суеверий, надеясь повлиять на исход матчей. В результате известные футболисты нередко становятся объектами почти религиозного почитания. Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете, представившие новые результаты исследования American Worldwide Inventory 2026. Под святостью человеческой жизни исследователи понимают убеждение, что жизнь каждого человека является священной, обладает Богом данной ценностью и не зависит от возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Согласно исследованию, только 44% рожденных свыше христиан придерживаются такого взгляда. При этом более половины представителей этой группы по-прежнему считают аборт нравственно недопустимым. Опрос проводился в январе 2026 года среди 2000 взрослых американцев, представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 30 июня. Праведный друг Бога. Ради нас Он сделал Христа, не знавшего греха, жертвою за грех, чтобы в Нем и через Него мы стали праведными, были наделены праведностью, находились в праведности, были образцами праведности перед Богом, будучи приняты им и находясь в правильных отношениях с Ним по Его милости. Второе послание Коринфянам 5:21. Расширенный перевод Библии. Я не могу представить себе, что могло бы сравниться с привилегией быть другом самого Бога. Нет таких слов, которые я хотела бы услышать так же сильно, как слова «Это Джойс Майер, мой друг». Мне бы не хотелось слышать, как Бог говорит. Знаете, Джойс Майер — это та женщина, которая знает все о принципах молитвы. Может процитировать наизусть сотни стихов из Писания. Очень красноречива в молитве, но при этом она совсем не знает меня. И я не могу назвать ее своим другом. Я предпочитаю, чтобы Бог считал меня другом. И уверена, что вы тоже мечтаете, чтобы Он относился к вам именно так. Через Иисуса Христа мы получаем возможность иметь близкие отношения с Богом и смело представать перед Его престолом благодати, прося Его оказать помощь и восполнить наши нужды и нужды других людей. Смотрите послание к Евреям 4:16. Самое лучшее, в чем вы можете преуспеть в жизни, это развивать дружеские отношения с Богом. Иисус сделал нас праведными благодаря Своей крови, пролитой на кресте. Поэтому нет никаких причин, из-за которых мы не можем вести себя с Богом уверенно и непринужденно, как вели бы себя со своим лучшим другом. Помните, что дружба с Богом требует времени и сил. По мере того, как ваша дружба будет становиться крепче, вы сможете отчетливее и чаще слышать Его.

0: его голос. Постоянно укрепляющиеся, активные, доверительные, дружеские отношения с Богом естественным образом приведут к более активному и эффективному общению с Ним. Божье слово на сегодня. Развивайте доверительные отношения с Богом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: Rádio Pelegrino.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 30. Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу. «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли?» Всякое слово Бога чисто. Он – щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. Дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь. И чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя моего». Бога в суе. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его и как подняты ресницы его. Есть род, у которых зубы, мечи и челюсти – ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери – «давай, давай». Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная – земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой и говорит, я ничего худого не сделала. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи, народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши, народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев – силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Конь и козел и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста». Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Глава 3. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь же отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека – с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только, служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 18. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом. И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамоф-Галаадский». И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому, «Пойдешь ли со мною в Рамоф-Галаадский?» Тот сказал ему, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобой на войну». И сказал Иосафат царю Израильскому, «Вопроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь Израильский пророков 400 человек и сказал им, «Идти ли нам на Рамоф-Галаадский войною или удержаться?» Они сказали, «Иди, и Бог предаст его в руки царя». И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим у него». И сказал царь Израильский Иосафату, «Есть один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Имвлая». И сказал Иосафат, «Не говори так, царь». И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Имвлая». Царь же Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды. Сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал, «Так говорит Господь, сими избадаешь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на Рамоф-Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот, пророки единогласно предрекают доброе царю, пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них, изреки и ты доброе». И сказал Михей, «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я». И пришел он к царю и сказал ему царь, «Михей, идти ли нам войною на Рамоф-Галаадский или удержаться?» И сказал тот, «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». И сказал ему царь, «Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господне?» Тогда Михей сказал, «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь, «Нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром». И сказал царь Израильский Иосафату, «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, только худое?» И сказал Михей, «Так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе-Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал пред лицом Господа и сказал, «Я увлеку его». И сказал ему Господь, «Чем?» Тот сказал, «Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его». И сказал он, «Ты увлечешь его и успеешь, пойди и сделай так». А теперь вот, попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хинаны, и ударил Михея по щеке и сказал: «По какой-то дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей: «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться». И сказал царь израильский: «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей: «Если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал: «Слушайте это, все люди». И пошел царь израильский Иосафат, царь иудейский, к Рамоту Галатскому. И сказал царь израильский Иосафату: «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды». И переоделся царь израильский, и вступили в сражение. И царь сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». И когда увидели Иосафата, начальники колесниц, то подумали: «Это царь израильский», и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. И когда увидели начальники колесниц, что это не был царь израильский, то поворотили от него. Между тем один человек случайно натянул свой лук и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он вознице: «Повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь израильский стоял на колеснице напротив сириян до вечера и умер на закате солнца. Глава 19. «И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире, в дом свой в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафата: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой, и обращал их к Господу, Богу отцов их. И поставил судей на земле по всем укрепленным городам иудеи в каждом городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нету Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. И в Иерусалиме представил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам, и возвратились в Иерусалим. И дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем, с верностью и чистым сердцем. Во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом, и не было бы гнева его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Амария, первосвященник, над вами во всяком деле Господнем, а Зевадия, сын Исмаилов, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты пред вами. Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. «Думайте о себе скромно, по мере веры». Слова эти, строгим замечанием из уст апостола, заставляют нас задуматься, а в чем, собственно, есть христианская скромность, в чем ее отличие от скромности вообще, и при чем здесь вера, которая и должна определить наши пределы. Скромность – это хорошо, добродетельный человек обязательно скромен. Подобное представление есть во всех религиях, что претендуют на звания мировых. Скромный человек аскетичен, не выделяется из общества, не стремится обратить внимание на себя, не хвастает и более находит радости в сделанных делах, чем в обсуждении его намерений. Все это здорово и вполне применимо и для христиан, но есть одно «но». В контексте послания Павла мы видим, что скромность в общине Христовой важна для того, чтобы вера каждого могла стать ценностью для остальных. Речь идет о дарах служения в церкви, даже самых малых. А потому нескромно будет брать на себя всякое лидерство в церкви, например, вести прославление и следом выходить проповедовать, а потом еще и заниматься с детьми. В этом случае другим просто не останется возможности послужить своей верой всем остальным. Бог уделяет веру каждому, учитывая всех и наоборот. Христианская добродетель скромности помогает нам вместе возрастать в плодах служения Богу и друг другу. А это, ох, как важно!
1: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим», «Пилигрим», «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Служение «Слово благодати» представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Кто такая Ванга? И можно ли доверять ее пророчествам?
3: Когда мы говорим о Вангеле или о многих других знахарях, чародеях, гадателях, предсказателях будущего, которых достаточно много в наши дни, мы имеем дело с вполне определенной категорией духовных явлений. Эта категория представлена в Священном Писании очень ясно еще в Ветхом Завете и подтверждена в Новом Завете неоднократно. Эти люди по своему характеру, они являются или мошенниками, просто людьми, которые обманывают людей, или же они являются представителями сил тьмы, то есть как-то связаны с демоническим миром, с дьяволом, со всем тем, что дьявол может предложить. По этой причине, конечно же, и в одном, и в другом случае с такими людьми не нужно иметь дело, и слушать их пророчеств, конечно же, не нужно. Если эти люди просто обманщики, просто манипулируют и говорят о том, что будет, якобы они чаще всего говорят в общих словах настолько, насколько им нужно для того, чтобы произвести эффект, может быть, заработать что-то конкретное, или, может быть, просто заработать или поддержать свой авторитет, то в этом случае мы просто обманываем сами себя, доверяясь таким людям. В случае же, если эти люди представители сил тьмы, то мы не только обманываем сами себя, а мы еще и вступаем в контакт с дьявольщиной, с демоническими явлениями. Конечно, Священное Писание достаточно конкретно об этом говорит, именно по этой причине. В Ветхом Завете очень ясная была категория, и сказано было евреям о том, что такой человек не должен был иметь место в обществе израильском. По простой причине, потому что он приносит в общество израильское какую-то дьявольскую систему, которая построена на дьявольских ценностях и на контакте с дьяволом. В Новом Завете мы видим историю, очень интересно, в нескольких местах, кстати, апостол Павел однажды в одном городе проповедует, и там была девушка, которая зарабатывала тем, что она предсказывала будущее, пророчествовала. Вот. И когда апостол Павел соприкоснулся с ней, он изгнал из нее бесы. И, кстати, после этого возникли проблемы, потому что люди, которым она принадлежала, она, скорее всего, была служанкой или рабыней, даже чей-то, вот, они зарабатывали на этом, и они, естественно, предъявили претензии, вот, потому что заработок их закончился. В другом месте мы читаем историю, когда апостолы проповедуют, то огромное количество всех этих чародеев, они придя к Богу, приняв Иисуса Христа, они принесли все свои книги чародейские и сжигали их на площади, их там было очень много. То есть везде, где приходит благая весть, везде, где приходит учение о Боге, Создателе неба и земли, везде, где приходит учение об Иисусе Христе, который примирил нас с Богом, во всех этих ситуациях абсолютно не остается места для подобных чародеев. К этому нужно добавить еще один фактор, что когда человек становится христианином, не только места нет для этого, но и нужды. Почему нет нужды в подобных предсказателях? Потому что мы точно знаем, что наше будущее в руках Божьих. Мы точно знаем, что через Иисуса Христа Бог стал нашим Отцом. Мы знаем, что Он заботится о нас. Более того, мы знаем, что Бог вне времени. И у Бога и вчера, и сегодня, и завтра это все единое сейчас. Поэтому вы можете ясно знать, что Бог, который был с вами вчера, Он уже с вами и завтра. Он уже позаботился о вашем завтра, каким бы оно ни было. В этом преимущество настоящей веры. Настоящая вера – это не просто вопрос, который решает проблему вечности. Это вопрос, который решает проблему жизни. Это вопрос, который открывает нам перспективу надежды. Вот почему христиане по своей природе должны быть оптимистами. Потому что у них есть оптимистичный взгляд в будущее, основанный на том, что Бог стал их отцом, что Бог их добрый пастырь, что Иисус Христос умер за них, что Он сейчас ходатайствует за нас у трона Божьего, что Он послал Духа Святого, который сегодня утешает нас, умудряет нас, ведет нас, поддерживает нас. И даже тогда, когда нам приходится проходить какие-то сложности, Дух Святой приносит нам свои утешения. Он дает нам силы для того, чтобы преодолевать. И Он точно, написано, доведет нас до той финальной точки, когда мы встретимся с Иисусом Христом. Поэтому держитесь подальше от всяких ванг и ей подобных.
4: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский в Серовсе Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле. Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей, говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении. В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням. Журналист и писатель Майкл Шелленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Шелленберг отметил, что снижение религиозности создало духовный вакуум, который заполнили различные утопические идеологии. Согласно новому исследованию американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2023 году в мире значительно вырос уровень враждебности по отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому, как футбол становится для миллионов людей источником смысла, надежды и чувства принадлежности. Латинская Америка на протяжении веков считалась регионом с сильными религиозными традициями. Однако, по мнению исследователей, сегодня для многих людей главным местом, где они находят единство и ощущают себя частью большого сообщества, становятся не церкви, а футбольные клубы и стадионы. Авторы материала отмечают, что некоторые болельщики совершают различные ритуалы и придерживаются суеверий, надеясь повлиять на исход матчей. В результате известные футболисты нередко становятся объектами почти религиозного почитания. Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете, представившие новые результаты исследования American Worldwide Inventory 2026. Под святостью человеческой жизни исследователи понимают убеждение, что жизнь каждого человека является священной, обладает Богом данной ценностью и не зависит от возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Согласно исследованию, только 44% рожденных свыше христиан придерживаются такого взгляда. При этом более половины представителей этой группы по-прежнему считают аборт нравственно недопустимым. Опрос проводился в январе 2026 года среди 2000 взрослых американцев, представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

христианские притчи. Плевелы. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 24 по 30 и с 37 по 43.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Очень много недовольных жизнью людей в нашей стране. Действительно, мы переживаем не лучшие времена. В нашей почте тоже есть письма от таких людей. При этом они обвиняют Бога во всех своих бедах. Но винить Бога не следует, потому что вы сами отвергли Его и продолжаете безбожную жизнь. Когда вам хорошо, вы Бога не вспоминаете, не благодарите, а когда плохо, вы говорите, как Бог такое допустил. За что упрекать того, кто не является центром вашей жизни? Вы грешите, делаете все, что для вас выгодно, не признаете Бога, не любите ближнего, как самого себя, и требуете справедливости. Бог справедлив, Он сама любовь. Допуская в вашей жизни переживания, Он тем самым предлагает вам задуматься о себе, о своей жизни. И в этом Бог проявляет свою милость, свое долготерпение. Для тех, кому открыто Слово Божие, Бог обещает: «Не оставлю тебя и не покину». Как бы беспросветен не был тот или иной день в нашей жизни, есть у нас Господь, знающий все. И Он не даст чаду своему быть испытываемым сверх сил. Прочитала я как-то об одном верующем, у которого прохудились последние ботинки. Однажды брел он по улице в рваной обуви и вдруг увидел сидевшего на тротуаре нищего безногого инвалида. Унылый духом верующий сразу ободрился, поняв, что в мире есть хуже беды, чем у него, что может не быть даже ног, на которые надевают обувь. Посмотрите вокруг себя, верующие и неверующие, и вы вскоре обнаружите, что многие страдают гораздо больше вас. Счастливый человек тот, кто возложил на Бога свои заботы, зная, что он печется о детях своих. В его сердце всегда радость, потому что он всегда доволен всем. Одну старушку в доме престарелых спросили, в чем секрет ее счастья, ведь ничего у нее нет, даже во рту остались только два зуба. «Это верно, — сказала она, — что у меня всего два зуба, но я так благодарна Господу, что они расположены друг против друга, так что я могу пережевывать пищу». А сейчас давайте послушаем проповедь Ярла Николаевича Пести о том, как стать счастливым человеком.
1: Что тяготит тебя? Что тебя обременяет? И о чем ты так сильно обеспокоен? Почему ты так переживаешь? Казалось бы, что в наш прогрессивный век жизнь стала легче, спокойнее и меньше забот. Оказывается, что выходит как раз наоборот. Больше стрессов, депрессии, которые влияют как на физическое здоровье, так и на духовное состояние человека. Этот дух заботы, беспокойства и страха является причиной самых разных физических заболеваний, доводя людей даже до самоубийства. Один врач об этом выразился так: «Язва желудка появляется не от того, что мы едим, а от того, что съедает нас». Слова «все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» относятся ко всем, как верующим, так и неверующим. Апостол Петр написал эти слова в своем послании к верующим, которые находились под огненным обстрелом гонения врага. А в таких условиях эти гонимые верующие были тоже подвержены заботам. Для них это было сильным испытанием – самим найти выход из положения. А Господь ведь сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Поэтому заботиться – это значит не верить тому, что Он исполнит свое обещание, а ведь это грех. Но для неверующих эти слова не менее значительны, они даже первостепенной важности. Грешник, который не примирен с Богом, носит на себе наибольшую тяжесть – тяжесть своего греха, от которого он должен в первую очередь избавиться, сбросить себя. Ведь все заботы имеют свои корни именно в грехе неверия. И тут невольно возникает вопрос: как мне поступить, чтобы освободиться от этого большого, тяжелого мешка греха, который на моих плечах и так страшно давит меня? Хочу обратить ваше внимание на ключевое слово в нашем тексте, слово «возложите». «Все заботы ваши возложите на Него», то есть на Господа, ибо Он печется о вас. В подлиннике на древнегреческом языке это слово употребляется всего два раза в Новом Завете. Первый раз в связи с торжественным входом Иисуса в Иерусалим на молодом осле во время Страстной недели и в нашем тексте. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки. «И привели его, осленка, к Иисусу, и накинувши, то есть возложили, то же слово, одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса». Это яркий пример греческого слова «эперипто». Те, которые привели осленка к Иисусу, они взяли с себя верхнюю одежду и бросили на него, то есть возложили их на осленка. Так и ты, мой друг, несущий тяжелое бремя, должен верой сбросить этот мешок твоего греха и возложить его на Господа. Так Господь велит тебе сделать. Он уже взял на себя твой и мой грех, когда умер на Голгофском кресте. Вот так об этом говорит пророк Исаия. Слушайте, «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, то есть на Иисуса Христа, грехи всех нас». Это значит, что Он твой грех уже понес на Себя 2000 лет тому назад на Голгофском кресте и Его включил в свою заместительную смерть. Но твое прощение тогда станет актуальным, то есть действительным, когда ты верой сбросишь свой грех с себя и возложишь его на Него, на Иисуса Христа. Ты должен это лично сделать. Скажи: «Господи, я грешник, хочу освободиться от моих грехов. Я их возлагаю на Тебя и верю, что Ты их принял на Себя и понес их на Голгофском кресте. И я искуплен Твоей заместительной смертью, Твоей пролитой кровью, поэтому я теперь имею жизнь вечную. Я принимаю ее как дар и благодарю Тебя за такую неизреченную любовь». Сделай это сейчас верой, мой друг.

Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Ваши письма отправляйте по адресу: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.